В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Yeah.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: подробности у дилеров и на shakar.ru.
1: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
0: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
0: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро и всем привет. У нас 7 утра в Петербурге. Это значит, что вейкаперы на Рекорде начинают.
3: Доброе утро, 17 сентября, четверг, значит, завтра пятница.
4: Всем прекрасного начала дня и почти завершения этой рабочей недели.
2: Впереди два гороскопа, как вы любите, в наших социальных сетях они появляются. Подписывайтесь, не забывайте, также мобильное приложение Рекорда тоже устанавливайте, оно вам пригодится за эти 4 часа. Вот первая активность уже совсем скоро, через минут 20, это рубрика «Я в эфире», где мы слушаем ваши голосовые, а именно туда их можно записывать, и тем мы для этого придумываем. У нас даже есть постоянные слушатели, которые ежедневно в этом участвуют, говорят, хорошо, хорошая побудочка такая личная.
3: У них свое, знаешь, радио, включение в 7:37.
2: Да-да-да, это те люди, которые встают вместе с нами, это замечательно.
4: Слушайте, тут главное не облениться и на них не спихнуть вообще работу.
3: Все 4 часа.
4: Да, начало это.
2: Они вчера уже общались между собой, кто его знает, что дальше будет.
3: А возможно, если это искусственный интеллект, будет все наоборот, и мы будем выходить на один выход в 7:37.
4: Ты слышал голосовые, это не искусственный интеллект, это что-то живое.
3: Подожди.
2: Еще у нас сегодня, вот это факт, конечно, в двойном размере. Горячие новости сыграем, конечно же. Играем мы каждый день за приз вейкаперов. Все это будет. Начнем с поводов, какие есть на 17 сентября 2026 года. День принцессы, что это?
3: Нет, день щекотунчиков.
2: Щекотунчики. Вот такой даже праздник.
3: А вы боитесь щекотки?
2: Не помню такого.
3: Вы проводили это исследование? Вам же говорили, что если человек боится щекотки, значит он ревнивый.
4: Да, я слышал такое.
3: Но мне кажется, это выдумка.
4: Возможно. Не знаю, я частично боюсь.
2: День разговоров с городом сегодня, поговорите. С Питером сегодня вообще не договоришься.
4: Ой, слушай, этих разговаривающих с городом, их же много. Вот эти, которые... Люди-птицы, дом, привет! Я их частенько вижу.
2: Международный день гнома сегодня. Вот Белоснежка.
3: Какой ты гном?
2: Белоснежка радуется какая-то. Белоснежка! Вспоминаем, да?
4: О, там и не гномы были.
2: Международный день безопасности пациентов сегодня. Пациенты, будьте в безопасности.
3: Международный день кантри-музыки.
2: Как я ее ненавижу. Как я, мне вот, меня спросят, какая твоя самая нелюбимая музыка, направление. Я скажу, это кантри.
4: Это под банджо там.
2: Это вот это, да. А ты не из капташот. Вообще не понимаю.
4: Ну а кому-то нравится? В сапожках, в шляпе.
2: Да.
3: Ты просто не был в салуне.
2: И хорошо.
3: С ноги не открывал, не заходил.
4: Знаешь, если не хочешь сходить в место, где делают ошибку в названии.
3: Они так назывались.
2: День турменеджера сегодня. Такой праздник. День, время вышло. Что за дни сегодня?
3: А что если какая вы страна?
2: Какая вы страна?
3: Ну, турменеджеры, они же нас отправляют подальше попутешествовать.
2: Почему бы нет? Давайте вот с географией и займемся. Какая вы страна или либо город ощущаете
3: себя? И почему?
2: Этим утром. Это всегда важное условие. Почему? Записывайте нам голосовые. Скоро слушаем вейкаперы. Погнали.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 17 сентября прямо сейчас.
2: Он сегодня вас будет окружать некоторый беспорядок. Будете ли вы его причиной или нет, разбираться с ним придется все равно вам.
3: Тельцы, сегодня, судя по всему, вас ожидает большая и неожиданная радость.
1: Близнецы, не стоит чрезмерно доверять первому впечатлению сегодня.
2: Рак, сегодня вам нужно четко знать, кого следует игнорировать.
3: Львы, сегодня, если вы стремитесь к лидерству, то нынче легко этого добьетесь.
1: Девы, вы можете найти союзников в самом невероятном месте.
2: Весы, сегодняшний день подарит вам чувство победы, однако не даст возможности ее отпраздновать, придется потерпеть.
3: Скорпионы, общество еще не готово к тому, что вы намерены ему предложить.
1: Стрельцы, сегодня вам, возможно, придется отдать дань вежливости, исполняя некую традиционную роль.
2: Козероги, сегодня вы можете оказаться жертвой навязчивой идеи.
3: Водолеи, не испытывайте судьбу, в конце концов, ей это надоест.
1: Рыбы, поработайте мозгами сегодня, вдруг что путное выйдет. Всем хорошего дня, друзья. Рекорд. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какой вы город, либо какая страна, вы записываете, мы ставим в прямой эфир.
1: Правила давайте простые. С нас-то тоже начнем. Можем друг другу накидать, не знаю, Стас, выбирай. Ты Гондурас или что там еще есть? Гваделупа.
2: Прикольно. А есть что-нибудь менее оскорбительное?
0: Куала-Лумпур.
2: Куала-Лумпур, да. Давай я сам себе придумаю лучше.
0: Я like to move it. Я Мадагаскар.
1: Мадагаскар?
0: Да, конечно.
2: Хочу быть Ватиканом.
1: А я думала, ты это Папуа Новая Гвинея.
0: Я не знаю, откуда ты берешь эти ассоциации. Хорошо, ты какая страна?
1: Нет, так пожалуйста. В этом и есть прикол. Мы друг другу можем помочь.
0: А, это прикол.
2: Мы
0: же придумали все. Уже. Ты какая страна?
1: Ну так как вы мне не придумали какую?
2: Придумали. Я думаю, что ты Сызрань.
1: Сызрань, хорошо.
2: Да.
0: Поехали.
2: Слышали, ехать не хочется.
0: Давайте мы за голосовый.
1: Фу, какой ты.
2: Мерзкий, да, согласен.
1: Отвратительный.
2: Это я Сызрань не думал.
0: А мы ждем ваше сообщение в чате мобильного приложения Рекорда. Пока к новостям. Вспышку веселья зафиксировали в КНДР. Вот, кстати, никто из нас не назвал
2: вспышку веселья.
0: КНДР целую страну. Да, так и назвали ее. В стране открывают новые торговые центры, магазины и курорты. А власти поощряют потребление. Вот как. А мы и не знали, что там творится. За 10 лет импорт массажного оборудования из Китая вырос 40 раз, а беговых дорожек более чем на 600%. Также в страну активно возят пианино и аттракционы. А мы думали, там веселья нет. Посмотрите, сколько там пианино, аттракционов и беговых дорожек теперь. О, потребительский
1: бум. Это все для местных, а не для туристов? Или это они таким образом привлекают как раз туристов, чтобы мы поехали?
0: Я думаю, что привлекают.
2: Слушай, пока очень страшно звучит. Массажные всякие приспособления, беговые дорожки, пианино. Что они хотят?
0: Знаете, я где-то вот всегда в глубине души чуть почему-то радуюсь, когда вот у них появляется немножечко веселье, там автомобили какие-то возят. Я такой, ох, хорошо, ну вот же, покатаются, увидят мир. Ну и замечательно, не знаю, меня радует эта новость. Вам не кажется, это прикольно?
2: За КНДР радуешься?
0: Да.
2: Мы все за них радуемся, молодцы ребята.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией примут участие в выборах депутатов Госдумы, заявил Владимир Путин. Президент отметил, что выборы пройдут в установленные законом сроки, несмотря на проведение СВО, и призвал россиян принять участие в голосовании. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся с 18 по 20 сентября. Всего изберут 450 депутатов, а в бюллетене будут представлены 10 партий. Минтранс России представил новый дорожный знак для парковки автомобилей многодетных семей. На нем изображена белая буква «П» на синем фоне и символ семьи с тремя детьми. Знак будет обозначать специальные парковочные места у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других объектов. Россельхознадзор поручил изъять из оборота и уничтожить серию вакцины «Мультикан-8» после гибели собак. Производителю препарата, компании «Ветбиохим», также предписали предоставить ведомству документы, подтверждающие уничтожение вакцины в установленный законом срок. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома.

0: предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана-Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Самое время послушать ваши голосовые сообщения, какая вы страна, какой вы город сегодня. Вот что мы решили обсудить этим утром. Итак, поехали, Владимир.
1: Доброе утро, Рекорд, доброе утро, вейкаперы. Сегодня я страна Германия, потому что я и люблю колбаски баварские.
0: Колбаски баварские, вы что там?
2: Четыре утра, а он уже не спит.
0: Да, Саня.
3: Привет, привет, вейкаперы, привет, Рекорд. Сегодня я бразильский Рио-де-Жанейро. Настроение огонь, прям как карнавал, как будто бы.
0: О, видите, Рио-де-Жанейро, мы недавно вспоминали, кстати. Я хотел оказаться на том карнавале. А Валентин?
4: Ну, не обсуждается. Страна Россия, Республика Крым, город-герой Севастополь. Всем доброе утро и хорошего дня.
0: Отлично, Саша.
5: Всем доброе утро и отличного дня. А я сегодня с самого утра бурчу, что-то себе.

0: вопрос. Поэтому я Буркина-Фасо.
1: О, красивое название. Думала тоже о нем.
2: Вот, можно и так. У нас, оказывается, Евгений.
3: Всем доброе утро. Я сегодня в Скандинавии, в которой обитали злостные викинги. Вот, я сегодня викинг злой, потому что единственная заправка по пути, которая у меня была, она работала, заправляла, а сейчас она не работает и не заправляет. У меня в машине показывают 40 километров, бензина хватит, а мне только до работы 30, так что на работу я приеду, а уехать не смогу.
1: А что делать?
2: Оставаться там, все, ждать следующего дня рабочего.
4: Получается, не опоздаешь завтра.
2: Коллег попросить, может быть, кого-то, сделать добро какое-то, получить 10 литров. Сейчас бензин-то валюта.
1: А за что дают 10 литров?
2: Ну, нужно договариваться. За здесь то, случай персональный.
4: За то, что хозяин не увидел, как ты забрал их.
2: Антонина, но я не слышал ее голосовое.
5: Доброе утро, радиоведущая, и доброе утро всем слушателям, ранним пташкам. Мне кажется, что я в последнее время страна Гренландия, точнее остров, от которого все чего-то хотят, а я хочу, чтобы меня просто оставили в покое на пару дней и дали отоспаться.
2: Это точно, хорошо подмечено. Александр.
6: Челентано вчера начал тренд. И я взываю к Сане, который, по-моему, с Челябинска, работает на грузовике или типа него. Саня, Санечек, как ты там? Давно тебя не слышно.
2: Все, флешмоб запущен, мы теперь утренние прокси. Вот, передаем ваше сообщение. Отвечай завтра, Саня, раз тебя вспомнили. Так, поехали дальше. Челентано пишет.
7: Доброе утро, вейкаперы, доброе утро всем, страна! А я сегодня не пропустил темку, я сегодня город героев, воинской славы, встречаем Волоколам! Кстати, я сегодня туда еду, братуха, маринуй мясо, охлаждай напитки, скоро буду, всем удачного позитивного настроения, в четверг в этот, да, я завтра выходной. Это просто супер! Всем удачи и добра, ребята!
1: А у меня одно ощущение, что он либо не ложится, либо пьет.
2: Я не планировал в ММА вообще идти никогда, но если я пойду, Челентано Офишел будет тем человеком, который будет меня объявлять.
4: Я уже
2: никто другой.
4: Я немножко засобирался вместе с ним. Так заманчиво, конечно.
2: Это очень хорошо.
8: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
0: Вот именно. А в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
0: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
2: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
3: В «Черноморавто» распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4Л. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 860 тысяч рублей в «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40.
2: Не оферта, цена указана на автомобиль «Теннет Т4 Лайн» при покупке до 30 сентября. Сентября 2026 года участникам программы «Трейдин» с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
4: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
5: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, система безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
6: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Энтоковский проект». На наш.дом.рф.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Так, с прошлого четверга мы все пересмотрели, что ты советовала. Что далее?
1: А ты напомни, что я тебе говорила. Я продолжаю, если что, смотреть из достойного на платформах. Это сериал «Холод». По-моему, сегодня уже последняя серия выходит, если я не ошибаюсь. Также неплохой сериал «Большая фарма». Тоже там немного серий осталось. Хорошая на платформе. Начала вчера смотреть «Трудно быть богом». Это наш российский сериал, новинки есть. Режиссером проекта выступил Дмитрий Тюрин, шоураннером и соавтором сценария Андрей Золотарев. То, что слово пацана и еще какой-то известный сериал. В общем, мне понравилась вселенная, которую они создали. И снимали, кстати, они какие-то картины, по-моему, где? В Иране. Вот это как бы экзотический Арканар.
0: До всех событий в Иране снимали или уже после?
1: Слушай, их вывозили на самом деле. Потом какие-то костюмы потом отдельно вывозили. Там интересная история. И насколько я сейчас вот прочитала, они даже, по-моему, по завершении съемок сделали себе актеры одинаковую татуировку. Теперь интересно, какую?
0: Как в «Мстителях» когда-то, да, те самые Дауни-младшие и все остальные тоже?
1: Ну, в общем, мне пока интересно наблюдать. Там, по-моему, 4 или 5 серий уже доступно. Я только начала смотреть. Хотела, вот досмотрела не российский сериал на Netflix. Называется «Ястреб». Если что, это с комедийными актерами про гольфиста. Ну, такое, наверное, 6 из 10, но, в принципе, вечерок скоротать можно. Там 10 серий, они не длинные, и каким-то образом высмеивают историю гольфа и больших бабок в нем. Поэтому, наверное, его порекомендую так по лайту посмотреть.
0: Смотрим. Ястреб. Смотрим.
2: Твои камеры на рекорде.

0: же.
1: И напоминаем вам, что 8 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Следите за временем.
2: Ребятки, в этом часе будем играть с вами. Игра «Секундант» называется. Готовьте приложение «Радио Рекорд».
1: Да, мы пока к актуальному и интересному. Вызванные в школу из-за драки детей отцы подрались друг с другом. Весело. 11 сентября все произошло еще. Во Владивостоке произошло. Конфликт этот самый между учащимися изначально. После чего их отцов вызвали в школу. Говорят, ну давайте разбирайтесь со своими пацанами. Однако между мужчинами сразу началась перепалка, которая быстро переросла в драку. По имеющимся данным, один из мужчин получил даже травму головы.
2: Жесть.
1: А другой обратился в полицию с заявлением о побоях.
3: Ну, что? То есть, получается, 11 сентября кто-то получил в башню, да?
1: Да.
3: Нормально.
1: Да. И не... Нет,
3: в одну.
1: В две. В две. Все, как бы, да.
2: А если бы мамочки пришли на выяснение отношений, чем бы это могло закончиться?
3: Это же хуже.
2: Почему?
3: Женская драка, ты что, это ураган. Если видишь женскую драку...
2: Разнимал девочек?
3: Да, нужно 1000 раз подумать, прежде чем туда внедриться. Ты должен быть жестким и быстрым, иначе тебе конец.
1: Ну, какой-то вопрос был, значит, стоящий, действительно, принципиальный, если даже отцы вписались в это все.
2: Да они стопудово искали виноватого, решили на кулаках разобраться, кто.
3: Если мужики подрались, скорее всего, вопрос был, ты че, а ты че?
1: Да, свой, мой, это твой, мой, пах-пах-пах.
3: Скорее всего, третий даже не знал, в чем суть, он не на это собрание шел, просто с ноги влетел.
1: Да, ну, оказались, да, родители похожи на своих детей в какой-то момент.
2: Как две капли воды.
1: Но мы, наоборот, будем обсуждать тему обсуждения сегодня у нас. В какой момент вы поняли, что превращаетесь в своих родителей? Вот что выбрала наша редакция. У нас есть варианты в голосовалке. Когда, например, начали воспитывать своего ребенка? Может быть, кто-то ловит такие флешбеки? Не знаю. Когда красивые вещи оставляете только для гостей, да? Есть такая история? Сервиз стоит только пока все гости не придут.
3: Эти тарелки...
2: У тебя сервант есть?
3: Я нет. Сервант? Есть сервант.
2: Он говорит сервиз.
1: Есть сервант какой-то. Родители, может быть, кому-то указали на эти истории. Интересы какие-то совпадают. Может, вы по профессии родителей начали работать и понимаете, что вот превращаете своих родителей. Такая тема обсуждения сегодня. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наша соцсеть.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Record. Вейкаперы.
1: Мы обсуждаем, в какой момент вы поняли, что превращаете своих родителей. Такая тема у нас.
2: Так, когда начала отвечать на вопрос «Мама, ты куда?» «Я все, ухожу я от вас». Моя мама так же делала это, Аня пишет.
1: Светлана рассказывает: «Бубню, как папа. Смеюсь, как мама над папой, когда он бубнит. Всем четверга».
2: Ну, два в одном, нормально.
3: То есть, получается, сама побубнила, потом над собой посмеялась. Отлично, круг замкнулся.
1: Че это я бубню? Не буду больше.
2: Так. Я начал понимать, что превращаю своего отца ровно тогда, когда мама начала путать нас по голосу.
1: Ну, кстати, часто путают отцов и детей.
2: А некоторые же называют, грубо говоря, сына так же, как мужа. И вот тогда вообще как они разбираются? Ну, то есть она с кухни кричит: «Валера!» А там два Валеры. Как они?
1: Я думаю, Валера старший зовется по фамилии в какой-то момент, и это становится привычным.
3: Главное, что не по отчеству. Михалыч!
1: Тогда уже будет странно, согласен. Арина рассказывает о отца. Не помню, говорит, а вот с мамой мы настолько полные противоположности, что она меня в шутку периодически называет подкидышем. Говорит, гуманоиды с другой планеты подбросили. Видите, кто-то не похож вообще.
2: Я очень долго работал в сфере, отличной от моих родителей, в частности отца. А в моменте после травмы отца так получилось, что я стал заниматься тем же, чем и он, но случилось это уже после 30 лет.
1: А есть же, да, вот это продолжатель семейный бизнес. Семейных профессий, да, вот это вот даже если это не бизнес, а просто вот пошел в ту же профессию, что и кто-то из родителей. Ну, классно же тоже.
2: А ты же хотел, наверное...
1: Опером стать?
2: Да.
1: Конечно.
2: Это же по папиной линии, да,
1: профессия? По папиной линии. Я бы сейчас арестовал вас.
2: А у тебя, Стас, по папиной линии какая профессия?
3: У меня отец инженер, но он военный.
2: А, ну, то есть ты не ходил в...
1: У тебя близко образование же.
3: Ну, мне до него очень далеко. Я хотел залезть под погоны, грубо говоря, пойти в эту сферу, но не сложилось.
1: Сразу чувствуется, что мы в эфире, да? Как мы выбираем слова.
2: Залезь.
1: В какой момент вы поняли, что превращаете своих родителей? Пишите нам в соцсети, будем читать.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
4: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
5: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
4: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
5: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 7575.
6: Застройщик УОСС ЗРИЧ плюс. Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на городе фиксмира.ру.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-7557 или на сайте cherrydefiscrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
3: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
4: А мода C5 добавить стиля.
3: JQ J7 впечатлить друзей.
4: А мода C7 собрать взгляды.
3: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
4: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
3: На стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе трейд-ин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
5: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
6: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Мы играть будем через минут 10, поэтому вот прямо сейчас уже люди начинают писать, наши слушатели, замечательно. И вы присоединяйтесь, пишите слово «игра» в чат мобильного приложения «Рекорда», если хотите оказаться в прямом эфире, забрать приз у вейкаперов «Радио Рекорд». А мы продолжаем обсуждать, в какой момент вы поняли, что похоже на своих родителей, и даже в чем-то.
1: Александр пишет, когда свет не выключают, и для кого он горит?
0: Угу. Екатерина рассказывает, папа всегда ругал маму за большое количество комнатных растений. После 30 меня теперь ругает мой муж. Мамины гены активированы.
2: Так проще в ботаническом саду тогда жить.
0: Растения, да. Вот это много всего, конечно.
2: А все же начинается с какого-нибудь маленького денежного там росточка. Он, пусть он будет приносить нам деньги, а потом хоп, у тебя уже пальма.
0: С кактуса, я думал, все начинается обычно.
2: Не, кактус это вот для геймера. Знаешь, говорит, он убирает радиацию, считают геймеры. А вот девочки в основном денежное дерево, какой-нибудь фикус там. Что-нибудь такое.
1: А со своей девушкой после клуба ночью приехали к родителям. Утром мама рассказала, что проснулась из-за бубнежа в соседней комнате. Оказывается, я несколько часов что-то объяснял своей девушке и бубнил. А прадед тоже прабабушке бывало ездил по ушам. Она от него под кроватью пряталась.
2: И самое главное, мама такая сказала, говорит, мы сидим с твоей девушкой и слушаем бубнеж. С кем ты разговаривал?
0: Нет, интересно, как пряталась под кроватью? Настолько человек мог подсесть на уши.
1: Вот меня тоже удивилось.
0: Просто идеальный радиоведущий, такой без конца. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это весело. А, вообще не похож на родителей. Андрей Кош, например. Не увлекаюсь, говорит, спортом, как папа. Не такой красивый, как мама. Спроси у них, откуда ты. А, друзья, в какой момент вы поняли, что превращаетесь в своих родителей? Можете написать в чат мобильного приложения Рекорда и голосовым записать, и в нашу соцсеть пишите.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: КНДР пригрозила США и Южной Корее применением ядерного оружия в случае нападения на руководство страны. Об этом заявил председатель Минобороны КНДР. Он напомнил, что принятый в 2022 году закон допускает использование ядерных сил при такой угрозе. Германия готовится к возможному широкомасштабному конфликту с Россией, заявила глава российской делегации на переговорах по военной безопасности в Вене Юлия Жданова. По ее словам, Берлин перестраивает под эти задачи Бундесвер, госаппарат, экономику и гражданскую инфраструктуру. США и Беларусь договорились об освобождении 25 заключенных и снятии американских санкций с двух белорусских предприятий. Договоренности достигли во время визита в Минск спецпосланника Трампа и его переговоров с Лукашенко. В ответ на освобождение заключенных Вашингтон отменит санкции против Лакокраски и Белесбуспрома. Первое предприятие находилось под ограничениями с 2008 года, второе – с 2023. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: Пятерочка доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
14: У меня дело выгорело!
15: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.

0: секунданты.
1: Денис сегодня играет с нами. Привет.
2: Привет, привет.
3: Привет, Денис. Из какого ты города?
2: Я из города Выборг.
1: Классно, мы здесь вспоминаем, да, как мы похожи на своих родителей и на родителей, и чем самое главное. У тебя есть какие-то такие моментики?
2: Я вот честно слушал эфир и даже не могу придумать, чем я похож на родителей.
1: Уникальный.
3: Спасибо за правду.
1: Да, отлично, спасибо тебе.
3: А ты не с ними живешь же сейчас?
2: Нет.
3: А они в Выборге или в другом городе?
2: Нет, они здесь, в Выборге,
1: да. А ты для какой цели интересуешься?
3: Чтобы ситуацию задать.
1: Как будто налоговая. Так, Денис, у нас игра секунданты. Мы, конечно же, придумаем сейчас ситуацию и тебя отправим в эту ситуацию. Дадим букву тебе. Тебе на эту букву нужно взять с собой 5 предметов, чтобы они подходили под эту ситуацию. Но у тебя будет минута. Это единственная сложность. Правила понятны?
2: Да, да.
1: Круто, куда?
3: В гости к родителям, конечно.
1: В гости к родителям пойдешь. А буква?
4: Буква К.
1: Буква К. Гость к родителям. Константин, если быть точными. Итак, минута. Давай, Денис.
2: Так,

0: Ну, возьму кастрюлю с собой.
1: Круто.
0: Чтобы покушать приготовили.
1: Приготовили.
2: Что с собой убрать?
0: Кружку, чай попить.
1: Конечно, конечно.
2: У них же нет.
0: Ключи. Ключи возьму, дверь открыть.
1: А то не пустят, да.
0: Так.
1: Еще что-нибудь. Два.
0: Карандаш. Карандаш возьму с собой, там, записать. Угу. Наставления, родители такие.
3: Записать, что приготовлю к следующему разу. Так.
2: Да. Кристинку, может, возьмешь? Так.
1: И?
0: Кошку возьму.
1: Кошку
0: возьму с собой, да.
1: Ну, тоже пусть поест, правильно?
0: Всегда с ней.
3: Нет, причем не животное кошка, а вот этот крюк на веревке, чтобы забраться, чтобы дверь-то закрыта.
0: На втором этаже они у меня, да. Буду забираться так.
2: Это ответ всем девчулям с маленькими собачками. Денис ходит с кошечкой.
3: С кошкой.
2: Везде.
3: Красавчик.
1: Ну, хорошо, причем это может быть бродячий. Ты знаешь, как в детстве приносишь непонятного зверька, и родители должны с ним разобраться как-то. Вот Денис до сих пор носит его.
3: К родителям стыдно приходить с пустыми руками. Поэтому у них много кушать.
1: Принес что-то к столу, да, так сказать? Денис, мы тебя поздравляем. Приз твой, ты его забираешь, справился. На ура. Можешь привет передать кому хочешь.
0: Я привет передаю всем своим коллегам, которые сейчас слушают эфир. Всему своему городу. Ну и вам, вы крутые.
1: А коллеги...
0: Каждое утро слушаем вас.
1: А кем работаешь ты, коллегам каким передал? Вдруг не узнали.
0: Я начальник отдела продаж на заводе. Вот. Кстати, недавно играл мой коллега с вами, тоже с
1: Выборга. О, ничего себе.
2: Я помню, кстати.
1: Ну, начальника все слушают, я уверен сейчас. Дэн, тебе спасибо. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире. Забирайте призы у вейкаперов.
4: Секунданты у вейкаперов. Новый трек

0: Рекорд. Реклама. Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: чем же вы уже походите на своих родителей? Обсуждаем, читаем ваши сообщения и комментарии.
1: А, так, когда понял, что вместо слова «фирма» начал говорить «контора», а вместо зарплаты говорю «получка».
2: Получка, как давно не слышал этого слова.
0: Получка.
1: Как, кстати, получка? Странно.
2: Скоро.
0: Курил написал, хотел сказать. Кирилл написал. Потому что он у меня купил, смутило слово, купил Ниву он, в общем. У деда была Нива, и у отца была Нива. А мне пришлось поддержать семейное древо. Ну, Ниву купить, знаете, это.
2: Хотя бы Нива Шевроле.
0: Какая Шевроле? Тут что?
2: Просто Нива.
0: Нужно брать Ниву, конечно, вот ту старенькую. Восстанавливать ее под себя, делать.
1: Вот, а самурай как раз об этом и пишет. В тот момент, когда начал восстанавливать старый Жигуль, а батя Ниву взял под восстановление.
0: Вот, конечно, в Ниве рычажки вот эти маленькие с трансмиссией спиливаете, заглушку ставите, и все, звукоизоляция отличная. Пацаны поняли. Так, парник и грядки Артем написал. Пока парник маленький, и грядок только пару штук. Опасаюсь, что это может вообще прогрессировать. Парник. Вот с рассадой много. Всех, наверное, начинает тянуть к земле в какой-то момент, в плане там вот хочу. Нет, не про то ты подумал, Стас. Когда хочу, там укропчик посажу, да? Ну а что, будет укропчик. Огурчики посажу, свои огурчики.
1: Я пыталась разобраться, кстати, почему действительно их начинают тянуть к земле. Мне кажется, что это для них спорт. Это физнагрузка реальная такая. Знаешь, естественная физнагрузка без абонемента в спортзал.
2: Слушайте, это когда загородный домик для отдыха превращается в дачу. Вот оно важное, этот шаг.
0: Когда уже не лужайка, а появляются вот клумбы какие-то. С них все начинается.
1: Колорадские жуки.
0: Цветочки красивые. После клумб появляются уже грядки.
1: Вот эти потом парник.
0: Морковку посажу, петрушку посажу.
2: Витя, какие помидорки черри? Мы свои вырастим, успокойся.
0: На нашей земле черри не вырастут. Это вызов. Это поехали.
1: А еще же всегда говорят, ведь это ж свое, это ж типа дешевле. Как это может быть дешевле? Это ж дороже. Это нужно 12 соток или 6 соток купить. Это ж посадите, это ж выращивать. Это ж дороже, чем купить готовые помидоры.
2: Но зато действительно качественно.
0: Не, ну семена-то дешевле.
2: Конечно.
1: А семена-то нужно в сотки посадить? А сколько сотка земли стоит?
0: А, ну если мы берем расчеты землю,
1: конечно.
2: Не, если ты ради помидоров хочешь именно дачу, именно ради них, то тогда дороговатое вообще вложение.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Вейкаперы.
7: На рекорде.

0: Киры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 9 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы 2 часа будем еще с вами.
3: В этом части вот это факты не пропускайте.
2: Из интересного. Пары, в которых жены не взяли фамилию мужа, разводятся на 50% чаще и на 30% раньше. Смотрите, какая история. Институт исследования семьи США. Вообще, это вам не хухры-мухры, а Институт исследования семьи США. Эксперты выяснили, что в среднем пары с общей фамилией живут вместе до развода 12 лет, а с разными всего 7 лет. Ну, приблизительно там плюс-минус несколько месяцев. При этом дети даже ситуацию не спасают. При любом их количестве такие семьи распадаются быстрее. Вот как оно?
4: Ну, и добавь в конце. Институт исследования вот это вот.
2: Институт исследования семьи США.
4: Мне кажется, можно сказать любой бред. Типа, гусеницы едят солнце.
2: Институт исследования семьи США.
3: Хорошо, а вы как считаете, ваша девчуля должна брать вашу фамилию в будущем или нет?
4: То есть она уже...
3: Мне кажется, что семья нормально с одной фамилией.
4: То есть она на этом этапе уже отказывается заморачиваться.
2: Не должна, мне кажется.
3: Почему?
2: Не должна в итоге, но узнать про это стоит. Это должно быть звоночком для мужчины. Когда ты говоришь ей, типа, ну возьмешь мою фамилию, почему бы нет? Она такая, да не проблема вообще. А потом, когда она согласилась, можно сказать уже, ну если хочешь свою оставить. Захотела, оставила. Это просто мини-проверочка такая. Вот на надежного-ненадежного человечка для семейной жизни.
3: Вообще правда. На самом деле, там я тоже боялась, что там так много всего менять. Это все делается, на самом деле, за пару дней. Ничего такого. Даже если у нее свое ИП и все остальное, это все равно все делается не так долго.
2: Ну в большинстве это паспорт, СНИЛС, права, ИНН. Ну, да, все, за гранью.
4: Там карты какие-то.
3: Даже если своя фирма есть, все равно это все со свидетельством о браке и с изменением фамилии, все меняется.
4: Слушайте, ну это все по желанию. Особенно если у женщины до этого имела какой-то свой бренд, то есть, допустим, у нее ведет она соцсети.
3: Угу. Пожалуйста, оставляй бренд.
4: Конечно, оставляй. То есть, ну в этом нет ничего страшного. Дети-то будут все равно под твоей фамилией.
2: Сейчас тренд, кстати, брать двойные фамилии. Вот я знаю такую историю еще в ЗАГСе. В ЗАГСе пишут.
3: Главное, чтобы у всех одна была. Мне кажется, что градообразующее предприятие, это все-таки одна фамилия, где ребенок, муж, жена, они под одной фамилией. Двойную тоже можно всем втулить.
4: Можно взять ее фамилию.
3: Можно. Подожди, можно просто ее фамилию поменять.
4: А можно, смотрите, выбрать новую фамилию.
2: Вообще-то.
4: Конечно.
2: Романовы теперь. Были Попкины, мы Романовы.
4: Ротвейлеры. Все.
2: Ротвейлеры. Мы теперь ротвейлеры. Но, да, опять же, мы сейчас так обсуждаем, но я уже слышу там с машины, с улиц доносится. А если фамилия у него, ну, не очень приятная, да, вот какая-то смешная фамилия.
3: И что? У меня подружка с красивейшей фамилией. Ну-ка. Классика. Я не буду говорить. Она ну-ка взяла, ну, такую, ну, смешную, ничего страшного.
2: Ну,
3: взяла.
2: Какая?
3: Не буду говорить.
2: Ну, да, видишь, ты даже ее назвать не можешь. Тогда что же это за фамилия?
3: Не скажу.
2: Ну, она тогда, это по любви. Это
3: по
2: можем
3: любви,
2: считать
3: конечно.
2: Брак по любви.
4: Ну, вообще, я считаю, такие вещи по желанию делаются. Хочет, берет.
3: А лучше по любви.
4: Ну, лучше, да.
2: Да, будем какашкины.
1: Вейкаперы. На рекорде.

0: рекорде. Ватафакты.
1: Вот мы обсуждали смену фамилии, да, жена должна брать фамилию мужа и так далее совсем недавно. Но дальше пошел Вин Дизель. И вообще настоящее имя Вина Дизеля — это Марк Синклер. Он не Вин Дизель, на самом деле.
2: О, красиво, Марк Синклер.
1: Марк Синклер, да, зачем менял? Решил стать Вин Дизелем. Дизель из-за форсажа, наверное, чтобы Дизель, типа, топливный форсаж. Как-то это связано.
2: Но Марк Синклер — это больше писатель, либо певец. А вот Вин Дизель — это вот...
1: Ну, я бы Марка Синклера не путал вообще, если бы он там воровал бензин где-то на трассе в канистрах. Такой: о, Марк Синклер, главное — это
2: но
1: семья.
2: Но с чашечкой чая должен это делать.
1: Ну, как будто бы есть такой, просто непривычно, непривычно. Про ешки поговорим, ребята, еще. Вот эти, знаете, добавки-то разные в продукты используются. Да, оказывается, это система классификации пищевых добавок и была разработана аж в 1953 году для использования в странах Европы. И в России также применяется эта система. И все действует до сих пор. Но ешек же этих много. Но цифры, обозначающие добавки, в целом одинаковые. Их просто легко запомнить. То есть если Е1 — это красители. Вторая цифра — это консервант. Третья — антиоксиданты. Четвертая — эмульгаторы-стабилизаторы, загустители. Пятая — регуляторы кислотности, если вам-то важно. Шестая — усилители вкуса и запаха. Седьмая — антибиотики. Девятая — прочее. Может, все что угодно может быть. И десятая — дополнительные вещества. Восьмая — еще нет, не используется.
2: То есть, насколько я понимаю, не все ешки прям вредные-вредные. Да. Есть, которые более-менее приемлемы в еде, в продуктах.
1: Да, да, то есть просто эти ешки добавляют вот как раз-таки для, вот, например, улучшения вкуса.
2: Главное, чтобы ешки не превратились в ешки. Когда ты берешь, такой: юп!
1: Если будет Е там 61 какой-то, то это все равно усилитель вкуса, да, потому что по первой цифре нужно ориентироваться. Вот такая история вообще этих ешек всех. Еще один фактик, парадокс Соломона. Есть такое понятие. Это психологический феномен, оказывается, при котором человек способен давать мудрые советы и здраво рассуждать о чужих проблемах. Это то же самое, что со стороны виднее. Это вот парадокс Соломона перед вами, значит. Но ему гораздо сложнее проявить такую же рассудительность, когда речь заходит о его собственной жизни.
2: То есть он такой, типа: слушай, чтобы бизнес наладился, ну, сделай вот это, это. Да. О, спасибо большое. Кстати, подай болтосик.
1: Да, да.
2: Сам не справился.
1: Вот, это и есть парадокс Соломона.
2: Красавчик.
0: Рекорд. Реклама. В Черномор-Авто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 тысяч рублей в Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта, цена указана на автомобиль Теннет Т4 Лайн при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы трейд-ин с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
3: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. Лада Нива Легенда. Легенда, которую можно купить. В сентябре Лада Нива Легенда с кондиционером от 836 тысяч рублей в официальном дилерском центре Симферополь Лада на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
4: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже. Теперь 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Вейкаперы.
1: Продолжаем обсуждать, как вы похожи на ваших родителей. Если похожесть есть, то в чем? Читаем ваши сообщения и будем слушать голосовые, кстати.
2: Так, стала радоваться, когда муж на работе не трындит. Тишина, как любит мама с возрастом.
1: Чё трындишь? Даже слово такое, трындишь. Не трынди давай. Но слышишь, сразу понятно. Человечек из семьи вышел хороший. Алешечка, сынок.
3: Доброе утро, ребят. А я понял, что я стал превращаться в своего отца, когда стал показывать боевые приемы своему сыну, ну, который мне отец показывал. Но я понял, что не все подходят, потому что мой сын ходит на единоборство, и он мне дает хорошие сдачи, но пальчиковый захват работает.
2: Так, а я Леонид Леонидович, и отец матери Леонид. При союзе жили в одной квартире. До сих пор вообще не могу понять, как вызывали нужного Леню.
1: Леонид Леонидович.
2: Вызываю.
1: Вызываем Леню. Виталий голосовой прислал.
4: Доброе утро, Радио Рекорд. А у меня у папы всегда собаки были. И я тоже себе к 40 уже завел собаку. Правда, у него лайки были, а у меня алабай.
1: Ну, кстати, вот любовь к животным очень явный признак того. Вот была кошка у тебя в детстве, и я смотрю, так и те, кто сейчас уже выросли, тоже заводят кошек.
2: У меня не работает.
1: У меня почему-то
2: сработает. У меня была кошка и собака.
1: И
2: сейчас нет. А сейчас и ублифар.
5: Было бы прикольно, если бы сказал, у меня была кошка и собака еще вчера.
1: А сейчас ублифар.
5: Сытый.
1: А сегодня кобра. Вот такая классная история.
2: Он мне, кстати, сосед змейку завел.
1: Какую?
2: Не знаю.
1: Ну ты не называй, так это его выбор. В конце-то концов, зачем? Оскорбила новую соседку.
5: Подожди, как он тебе об этом сообщил? У меня змея. Хочешь, покажу?
1: Не, он развесил на ближайшие два этажа, говорит, я змею завел. Ребята,
5: она линяет, он кожу ее сушит.
2: Да хорош!
1: Весело, весело вам.
2: Я Овен, продукт двух тельцов, которые родились оба 9 мая. Я упертый их как бык.
1: Я Овен, продукт двух тельцов. Звучит как Оптимус Прайм. Повелитель автоботов. Я Овен, проект двух тельцов. Десептиконы.
2: Объединяйтесь.
5: Очень плохая реклама мясных продуктов. Я Овен.
2: Проект двух тельцов.
5: Ешьте меня.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров надеется, что европейские страны услышали предупреждение Владимира Путина о последствиях возможного нападения на Россию. Глава МИД заявил, что подготовка к потенциальной войне с Москвой стала одной из главных тем в выступлениях европейских политиков. Лавров напомнил слова Путина о том, что в случае атаки со стороны Европы война будет очень короткой. Доля российских компонентов в модельном ряду «Лада» достигла 95%, заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Самый высокий показатель у «Гранта», «Нива Legend» и «Нива Travel» – 95% и 98% соответственно. У «Аргос» локализация составляет 94%. За последние 4 года «АвтоВАЗ» вместе с поставщиками освоил производство 1825 автокомпонентов и материалов, включая приводные ремни, пружины, подвески, элементы подушек безопасности и блок «Эроглонас». НСПК запустила сервис оплаты покупок с помощью смарт-часов через MirPay. Функция пока работает на ограниченном числе моделей, список поддерживаемых устройств планируют расширить. Подключить сервис могут клиенты всех банков, работающих с MirPay. При этом для совершения платежа интернет-соединения не потребуется. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 мл, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
14: Капсикам.
13: Маме скрутила шею весной.
14: Капсикам.
13: Плечо подмывает у сына порой.
14: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
13: Капсикам. И боль на удалении.
14: Капсикам. Моя сила в движении.
15: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
16: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
19: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.

0: продолжаем обсуждать, в какой момент вы поняли, что похоже на ваших родителей, или вы ведете себя точно так же, читаем ваше сообщение.
1: Вятский Лапоть пишет: с самого детства внешне похож на маму, а походка, повадки, характер весь в папу.
0: Анна рассказывает, когда подсела на гороскоп, как мама, и жду его каждое утро. Кстати, где гороскоп? Уже появился в наших социальных сетях, поэтому переходите в телеге, вот он уже висит.
1: Слушайте, а раньше родители как, правда, гороскоп? Они читали в газете?
0: Да.
1: Ежедневный там?
2: Слушайте, да я думаю, по радио были тоже какие-то там гороскопы раньше. Только они были более, ну, такие, стандартные.
1: Антон пишет: доброе утро, я понял, что превращаюсь в своего отца после того, как начал по выходным ранним утром будить своих родных громкой музыкой часиков так в 7 утра, только для того, чтобы всей семьей замутить генеральную уборку, и пофиг, что выходные.
0: Алексей Маус вот говорит: стал похож, когда стал говорить, а вот в наше время было как. Ну вот, видимо, родители так же говорили.
1: Так.
2: Так это мы, в принципе, на поколение становимся похожи.
0: Хорошо. Наблюдаю за собой, чтобы не превратиться, Павел написал. И такие истории тоже у нас есть. Так, Артур, понял это, когда вместо слова «слышишь» начал говорить слово «чуешь»?

0: Чуешь?
1: Чуешь?
0: Ой, как вкусненько. Чуешь?
1: Чуешь? Когда периодически теряю в пределах квартиры очки, вот Анна вспоминает и говорит, кота, тапочки, ну чисто мама. Все прям так и есть.
0: То есть где-то есть угол, где все это валяется. Кот в очках.
1: Да, да, да. Бахнешь, малеха, Александр написал. Иногда. И начинаешь жене по политике, экономику зачесывать что-то. Это надо так. По-другому надо. И т.д., и т.п. И прям как батя говорит, вот один в один. Политика, экономика.
0: И все подборщик вот это.
1: Не, ну ты понимаешь, это Трамп, да? А Обама был.
0: Обама
1: что делал? Начинается.
0: Оля, а где стопарик? Где? Я как дальше буду есть?
1: А в какой момент вы поняли, что превращаете своих родителей в какие моменты? А мы еще будем обсуждать, поэтому пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cheridifiskrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
3: В

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пора выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQJ6 отправится в путешествие.
2: А Moda C5 добавить стиля.
1: JQJ7 впечатлить друзей.
2: А Moda C7 собрать взгляды.
1: JQJ8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
3: Указана стоимость JQJ6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Совсем немного еще обсудим, чем же вы похожи на ваших родителей, и подведем итоги нашей голосовалки.
1: Так.
0: Что у нас там про родителей?
1: Стала готовить как мама и припухивать как папа.
2: Так слушайте, это же неплохо. Очень компанейское получается.
0: Анна рассказывает, с возрастом я поняла, что характером похожа на деда. Кстати, суровый был мужик. Анна Суровая. Можно так и называть.
1: Анна Суровая. Можно и фамилию, как мы теперь знаем, поменять на Суровая.
0: На любую мы выяснили сегодня, поэтому если хотите, на здоровье, пожалуйста.
1: Стал похож на своих родителей, когда начал говорить жене, что спину тянет что-то. Автоматически еще и на дедушку стал похож.
0: А знаете, еще вот эти звуки приближают нас к родителям, когда вот садишься.
2: Опа!
0: Десятка лет проходит, и у тебя звуков добавляется. Опаньки!
2: Ну, ты
0: встал с дивана.
2: Звуком отмечаешь каждое действие. Да. Сел такой. Опа! Нык! Вот эти вот комментарии, которые не несут никакой смысловой нагрузки. Но...
0: Или утренние вот эти.
2: Это когда в душ идешь и не материшься, что вода холодная. Опа!
0: Это ёкарный бабай.
2: По сути, если наложить бит или гармонь, то получится отличная песня.
0: Битбокс такой, да.
1: Когда научилась лепить пельмени и молчать во время чужих скандалов.
0: Это мудрость называется.
2: Да,
0: это хорошо.
2: Да.
0: Давайте, друзья, подведем итоги голосования. В какой момент вы поняли, что превращаетесь в своих родителей? Такая тема у нас была на первом месте, когда начали воспитывать своего ребенка. Конечно же, на втором месте в некоторых поступках, видимо, ловили себя на этом мысли. И на третьем месте это люди, которые красивые вещи оставляют только для гостей.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Вейкаперы
5: на Рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжая.
1: И 10 утра в Петербурге по московскому времени. Мы час еще будем с вами, обещаем.
2: А в этом часе и любовный гороскоп, и горячие новости, и фотофакты.
1: И интересное исследование. 7 из 10 женщин недовольны своей грудью.
2: Па-па-па-па-па.
1: Причем чаще всего дело не в размере, оказывается, а в форме. У 91% женщин есть асимметрия. Если что, мы не замечаем, девчонки. У 41% до 47% отличается объем молочных желез, а от 54% до 59% их положение в обществе. Или что?
2: Да,
1: вот. Или это все еще про грудь. Вот. Интересная статистика, кстати. 7 из 10. Да?
3: То есть почти не пожамка не было.
1: Но при этом те, кто не хотят что-то там добавлять или вставлять в свои груди, их на самом деле гораздо больше. То есть врут, получается, если 7 из 10 взять эту статистику.
3: То есть думаешь, они довольны на самом деле?
1: На самом деле, я думаю, недовольных больше.
3: А, ты в этом?
1: На самом деле.
3: Значит так, смотрите, открывается спецприем на кабинет. Если вы недовольны своей грудью, приходите, мы постараемся вас переубедить. Будет осмотр, общупывание.
1: Так открыто мы еще...
3: Сам подумал, что предложил.
1: Да-да-да.
3: Такая бредятина. Скидывайте фотки, мы скажем, что все классно.
1: Мне кажется, что в принципе девушки, как люди, отвечающие за красоту, да, в принципе, многими аспектами же могут быть недовольны. Чуть что-то не то. Да, там что-то с бровью не так. Что-то какая-то впадинка появилась, морщинка. Все, они же сразу... Вы вообще бываете довольны своей внешностью?
2: Бываем.
1: На все 100%. Это когда происходит?
3: Представляешь, а когда спят? Там вообще, они просто не говорят. А представляешь, недовольны одной бровью конкретной. Своей.
1: Ну, это от мастера зависит.
3: Да.
1: Я вчера вообще новость про ресницы прочитал. Вы читали? Про нарощенные ресницы. Оказывается, что там живут у 98%, кто их делает, живут какие-то...
3: микробы?
1: Какие-то опасные, да, клещи вообще в этих ресницах.
3: Так, а это же неплохо. Они же и держат эти ресницы.
4: Но... Пацаны! Это ветер! Держим ее! Она сегодня идет на свидание!
0: Вейкаперы! На рекорде!

0: рекорде. Ватафакты.
1: Гномы. Да, они самые. Оказывается, вообще гномы, есть такая история. В 1980-х годах появилась шуточная традиция похищать садовых гномов и отправлять их в дальние странствия. И присылать хозяевам фотоотчеты из разных точек мира.
2: Контент почему кто-то у нас делал такой? Был. Это как раз-таки вирусилось. В запрещенной сети, может быть, это как раз-таки традицией стало. Но была такая история, да, я помню.
1: Прикольно же, фотографии. Гном-путешественник. А вообще слово «гном» придумал швейцарский алхимик. Потому что вот один из любопытных аспектов при изучении как раз является их связь с алхимией и магией. Слово «гномус» вероятнее всего происходит от греческого слова «знание». Это слово в значении «подземный житель», который вот популяризировал алхимик Парацельс в 16 веке.
3: Знание?
1: Да,
3: то есть знание. Сейчас где-то гномус. Есть знание Плющенко?
1: Ну, если... Подожди, он может уже повзрослел.
2: Да, выступает за Казахстан.
3: Высшее образование. Что как его
2: называть? Вот для меня алхимики, вот что загадка. Вообще не изученный для меня пласт, если честно.
3: Не надо это изучать.
2: Нет, вообще как бы, ну они же...
1: Ты первая часть слова или вторая интересует?
2: Обе. Это же вообще интересное занятие. Они же реально не просто так существовали, но они же что-то делали. Или это воздуханы тех времен. Вот для меня вот две крайности.
3: Но по сути воздуханы их связывают с мистикой. То есть типа алхимики считали, что они, используя определенные набор элементов, могут создать совершенно другой элемент. Философский камень.
2: Надо изучить. Якобы что все... там про гномов еще?
1: А гномы не лысеют и могут меняться в размерах.
3: А, стоп, подожди. То есть он детей называл гномами? Они менялись в размерах.
1: Вообще, кстати, разный размер гномов. Вот классическая мифология около 40-45 сантиметров. А вот в мире Толкина уже от 120 до 150 сантиметров.
2: Мир Толкина помасштабнее будет, конечно.
3: Подождите, а есть какая-то вот классификация, что вот отличить гном от низкорослого? То есть, не знаю, там длинная борода, вот это гном?
2: Да,
3: тяга к женщине, которая поет и не любит яблоки. Это гном?
1: Да.
3: Наличие 6 братьев?
1: Да, гном.
3: Гном? Умение кататься на коньках?
1: Гном.
2: Колпак красный носит.
1: Гном.
3: Подожди, оп. А другие люди не имеют права носить красный
2: колпак? Влюбился в блондинку и зовет ее каждый раз. Это гном? Гном, конечно. Вообще, итог из этого всего один. Если вы гномов видите, то срочно к врачу. Вот что важно.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
4: В Черноморавто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 тысяч рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта, цена указана на автомобиль Теннет Т4 Лайн при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы трейд-ин с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
5: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
6: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «СН Токасский проект».
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: прошлого.
1: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие. Dance Radio.
2: Новый трек на рекорде.
3: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 17 сентября.
2: Овны, сегодня вы нечаянно узнаете, какого мнения о вас ваш любимый человек.
3: Тельцы, сегодня ваши шансы заразить вашего любимого человека любовью к тому, что нравится вам, как никогда велики.
1: А близнецы, сегодня вашему любимому человеку захочется продемонстрировать вам свою исключительную замечательность.
2: Рак, сегодня вам очень захочется рассказать о своих проблемах представителю противоположного пола.
3: Львы, сегодня вы и сами не будете знать, что именно хотите от своего любимого человека.
1: У дев в этот день все складывается более или менее нормально.
2: Весы, не торопитесь делиться своими успехами в постижении истины с домочадцами.
3: Скорпионы, в этот день вашему любимому человеку будет грустно и одиноко, и лишь вы сможете исправить его настроение.
1: Стрельцы, сегодня вам стоит предусмотреть как можно больше вероятности развития того или иного события.
2: Козероги, сегодня вы поймете, насколько вам действительно близок, дорог и необходим ваш любимый человек.
3: Водолеи, сегодня вам будет жаль расставаться с каким-то этапом вашей личной жизни, поскольку именно он принес вам хорошие и незабываемые минуты.
1: Рыбы, сегодня вашей второй половинке будет трудно понять ваши доводы. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Челябинские ученые создали йогурт с увеличенным в 10 раз количеством полезных бактерий. Исследователи добавили в продукт специальные дрожжи, а также куркумин и эргостерин. Благодаря этому антиоксидантная активность йогурта достигла 84%. Разработка должна помочь поддерживать микрофлору кишечника и защищать клетки от окислительного стресса. На заводе «Москвич» запустили серийное производство российского электромобиля «Атом». В ближайшее время планируют выйти на выпуск до 20 машин за смену. Электромобиль способен проехать до 500 км на одном заряде и разгоняется до 100 км в час за 7 секунд. Производитель «Кама» рассчитывает выпустить до 10 тысяч атомов в период с 2026 по 2027 годы. «Человек-паук. Новый день» стал самым кассовым фильмом в истории американского проката. За 47 дней картина собрала в Северной Америке почти 937 миллионов долларов, обойдя «Звездные войны. Пробуждение силы». Мировые сборы фильма превысили 2,4 миллиарда долларов. Сейчас он занимает третье место среди самых кассовых картин в истории. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте рассказывать.
2: Школьники закусывают съедобной домашней работой, чтобы справиться со стрессом. В Китае набирает популярность необычная закуска. Это снэк из рисовой бумаги. Внешне реально похоже на учебники и школьные рабочие тетрадки. По-моему, супер.
1: То есть грызут гранит науки, да, в прямом смысле.
2: Полезный снэк. И как раз, понимаешь, психологически, как будто бы ты все это съедаешь.
1: Пришел такой, она говорит, типа, а где твой учебник? Ну, я его дома забыл. А голову ты дома не забыл?
3: Не собака съела, а ты в этот раз домашку.
1: Причем такой, два пальца в рот, и учебник снова на столе.
3: А там можно напечатать все, что хочешь на этом снэке? Или вот продаются они стандартно?
2: Они уже продаются, грубо говоря, как будто бы тетрадки, учебники. Но это полезное.
3: Ну, нормально.
2: Интересно. Полезный перекус.
1: А можно сдать дневник вместо настоящего вот этот?
2: Прикольно,
1: из пастилы?
2: И он растает во рту.
1: Ну, вот. У нее.
3: Ну вот могут же школьники что-то нормальное употреблять, а не вейпы. Правильно? Нормальная же история.
2: А, кстати, там из-за вейпов новое исследование, что сидеют. Очень много подростков обращается с ранней фазой, что у них сидеют волосы, и называют одну из причин, это как раз они, вейпы.
3: Поверь мне, это не самое страшное, что можно получить из-за вейпа.
1: Цену за жишку, как узнают, сразу в панику.
2: Сидеют.
3: Да, там легкие пропадают, а тут сидеют всего лишь-то волосы. А у меня есть горячая новость. 80 миллиардов рублей, это статистика, потратили россияне за год на препараты для похудения. Представляете? Это 14 миллионов проданных упаковок, в два раза больше, чем в прошлом году. Бум какой-то просто очередной на сбросить лишний вес, и никто сам работать не хочет. Все хотят волшебную пилюлю.
1: А все, потому что у них денежки заканчиваются, так, новые платьишки не заказать, новые костюмчики. Так. Приходится худеть в старые.
3: Угу.
1: Вот они и занимаются своим.
3: Просто не ешь. Зачем тратить деньги еще на таблетки?
1: Так нельзя. Нет, таблетки не, это не обязательно, но просто не есть тоже нельзя.
3: Так кто сказал?
1: Ну, врачи.
3: Они придут к нам в эфир, когда скажут, тогда мы спросим.
1: Оно же все вернется.
3: Это звучит как что-то приятное, кстати.
1: Но оно вернется.
3: Оно все вернется.
1: Не так, как хотелось. Вот тебя, короче. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Пора выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
2: А мода C5 добавить стиля.
1: JQ J7 впечатлить друзей.
2: А мода C7 собрать взгляды.
1: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
3: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
0: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru.
3: Указана стоимость Tenet T7 актив 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
5: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Предложение ограничено складом авто.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: «Сумерки» вернулись в российские кинотеатры. Представляете, тот самый смешной фильм, который выходил когда-то про Беллу Эдварда.
1: А зачем он вернулся в кинотеатр? Просто показывают старый фильм?
0: Не для чего, а почему. Вот что важно. Почему? Он вернулся в российские кинотеатры. А потому что что?
1: Показывать нечего?
0: В российских кинотеатрах ни Колобка же и так далее.
1: В общем... в курсе, что «Минотавр» Андрея Звягинцева от Франции номинирован сейчас на «Оскар»?
0: Ну, класс.
1: Как и фильм на иностранном языке.
0: Ну, круто. В общем, про «Сумерки» лучше давайте. В общем, на первых сеансах фанатки хором цитируют героев, подпевают саундтреком. То есть там вообще, если вы даже пойдете на сеанс, там вы увидите такую дичь. А дальше в кино вернутся остальные части, кстати, этого замечательного фильма. На их поколение росло на этих «Сумерках», я
2: помню. Слушайте, ну давно пора, мне кажется, надо пересматривать.
1: А я вообще не люблю пересматривать.
0: «Мстители» вернутся, финал, дополненная версия, тоже в кинотеатр.
2: А предыдущие? Что, все нельзя показать? Всех «Мстителей»?
0: Там сразу финал решили показать, что зачем, если известно, что будет в конце.
2: Причем прям где щелчок этого, да? Последний.
0: Да, все, где вот Тор как раз с неба падает. Ну, интересно, что еще ждем? Что еще можно показать? Давайте накинем идеи просто российским кинотеатрам. Может быть, что-то
1: так пусть такое. Показывают то, что наснимали. Много же снимают.
2: Да. Сериал. Надо купить. Нет. Ты покупаешь абонемент.
0: Снимают-то много. Важно, чтобы люди пошли на это, понимаешь? Пока не идут. Вот в чем история. Кстати, круто. Я смотрел какую-то вырезку. На НТВ есть проект. Игра, да, по-моему, называется? Вы мне говорили.
1: Звезды.
0: Да. Звезды или игра, да. Не знаю.
1: Вот ты про похороны российского кинематографа, правильно?
0: Да,
1: номер?
0: И это сделали актеры. Браво. Да. Просто. Это величайший номер. По-моему, все как нужно сказали. Ну, это прям стоя можно.
2: А ты завещание фонда кино помнишь?
0: У них завещание есть.
2: Там про Прилучного. Ну, нормальные актеры.
1: Нет, хорошее выступление. На самом деле, вы в курсе, что сейчас разделились внутри, это вызвало такой резонанс. Ой, есть высшие круги, которые не понимают, как можно было вообще так резко шутить, и какие-то вырванные из контекста шутки, разрезанные на рилсы, они оскорбили. Но подождите, на самом деле реально есть недовольные.
0: Подождите, момент. Высшие круги. А мы низшие круги, которые говорим, что российское кино
1: кто-то понял юмор и как бы нормально к этому отнесся. Даже люди из индустрии. А есть люди в индустрии, которые сейчас возмущаются.
0: Вот, к сожалению, такие снимаются, видимо, в кино, которые возмущаются.
2: Я снимаю очередные сказки, что вы лезете ко мне. Сарик, замолчите, идите там рыбу ловить. Я снимаю кино.
0: А этот, кстати, подготовился. Он же снимает «Простоквашино», вы знаете? Продолжение. И он сразу записал видос,
1: кстати,
0: к съемкам не приступил. Говорит, так, я не участвую в том, что там вам не покажут какой-то фильм. Если что, я этого даже не просил. «Простоквашино», когда выйдет, тогда выйдет. Подстраховался.
2: Они сняли продолжение «Простоквашино». Непонятный мультик. Сейчас снимают фильм «Простоквашино». Ну что дальше? Хоррор?
0: Никогда про это не думал и не думал, что это скажу, но я, пожалуй, на «Сумерки» сгоняю. Посмотрю хоть этот фильм, что там лучше.
2: Ну там драма есть, интрига.
0: Реально, там кто-то в волка превращается обратно, а там еще вампир есть, я слышал. В общем, что-то интересное. В общем, друзья.
2: Грызут и сосуд.
0: Да, я хотел же нормально закончить, что ты за человек, как обычно. В общем, хороших всем фильмов. Вот что самое главное. Тем более скоро выходные, пора выбрать. Аня сегодня рассказывала, какие стоит посмотреть. Друзья, спасибо вам большое за это утро. Мы завтра с вами в пятницу услышимся в 7 утра, как обычно. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: Классного вам дня, пока.
2: Всем горячего чайку.
0: Пока. Вейкаперы.

0: Radio. Record.
1: Не знаю, как вы, а мне всегда очень нравится смотреть, как люди очень быстро поедают какие-то вещи на скорость, соревнуются. И это, с одной стороны, прикольно, с другой стороны, страшно. Особенно, когда это хот-доги или еще что-то. Ну вот, интересно, россиянин съел 25 хинкали за 1 минуту 16 секунд. Это новый рекорд России. Интересно вообще посмотреть, в принципе, на список этих рекордов. Кто за сколько какие продукты съедал. Ну вот я смотрю видосик, конечно же, 25 хинкали за минуту, но это в целом сильно. Он, кстати, за победу получил 1 миллион рублей. Тоже прикольно. В целом есть ради чего стремиться. Вы, друзья, как-то в подобных штуках участвуете? Может быть, вы арбузы едите на скорость, или те же самые хот-доги, или еще что-нибудь. Можете смело написать при помощи приложения.

промежуток. Было бы интересно ознакомиться с вашими крутыми возможностями. Ну а видосик, естественно, посмотрите в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». Не забывайте, что он ловит не только там, где нет парковки, но, естественно, и на парковке тоже. А мы двигаемся дальше и расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, трек с очень звучным названием

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд. Реклама. Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
2: В «Черноморавто» распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер «Т4». Комфортный для поездок на дачу «Т4Л». Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса «Т7» или семейный семиместный флагман «Т8». Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 860 тысяч рублей в «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8 978 240 40 40. Не оферта. Цена указана на автомобиль «Теннет Т4 Лайн» при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Замглавы МИД России Руденко провел откровенный разговор с послом Японии по актуальным двусторонним темам. В дипведомстве указали японскому послу на опасность ремилитаризации Японии, наращивание военно-тренировочной активности Токио вблизи рубежей России. Россельхознадзор обязал изъять из обращения и уничтожить лекарственный препарат для ветеринарного применения Мультикан 8 серии 20. Ранее Россельхознадзор приостановил обращение препарата из-за случаев гибели собак. Чемпионат Формулы-1 2027 года начнется с Гран-при Бахрейна 12-14 марта. После первого этапа чемпионата гонщики отправятся в Саудовскую Аравию. Всего в календарь вошли 24 этапа, которые пройдут в 22 странах. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Распакупер-купер – это супер. Распакупер-купер.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Рекорд. Реклама.
1: Пора выгодных покупок в Черномор-Авто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
2: А Мода C5 добавить стиля.
1: Джейку J7 впечатлить друзей.
2: А Мода C7 собрать взгляды.
1: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
3: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
5: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru.
3: Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
6: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Предложение ограничено складом авто.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

мои, которая у нас сейчас появилась, запустили. Вот чего да как, разные операторы по-разному. У кого работает, у кого не работает. Ну, кто смог прочувствовать? Я могу сказать, что в Питере очень немного вообще мест, где сети пятого поколения ловят. Если у вас iPhone, скорее всего, у вас, в принципе, 5G отображаться не будет. Я также заметил, что при подключении 5G у меня периодически вообще пропадает какая-либо возможность что-либо скачивать. Поэтому, если вдруг вы оказываетесь в подобной ситуации, то есть вы видите, что у вас наверху на телефоне написано, что у вас 5G, но при этом ничего не работает, то заходите в настройки телефона, заходите в настройки соединения и сделайте так, чтобы у вас 5G не включалось. Там есть такая функция выбирать тип сотовой связи. И вот там как раз и выберите лучше LTE. LTE это 4G, тогда у вас все будет, по крайней мере, по-старому все хорошо работать. Я помню, в Мурманске этим летом мы были с семьей, и там 5G тоже работало. Это было в целом необычно, неожиданно. Это было где-то месяца два назад, но прикольно в целом. Особой разницы я не заметил. Как у вас, друзья, с этим обстоят дела? Интересно, наверное, какая ситуация в разных городах. Если где еще, кроме там Питера, Москвы и вот, видимо, Мурманска, еще какие-то города, в которых развернулись так или иначе сети пятого поколения, я думаю, что это еще сильно зависит от оператора. Короче, пишите при помощи приложения Радио Рекорд. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, классная работа под сложным названием «Барабаба». А вот этого мужчину нельзя пропускать, это Крис Лейк.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Черномор-авто. Распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 тысяч рублей в Черномор-авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8 978 240 40 40. Неоферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы трейд-ин с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. Лада Нива Легенда. Легенда, которую можно купить. В сентябре Лада Нива Легенда с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Симферополь Лада на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
3: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Мошенники рассылают поддельные уведомления от имени Zoom, рассказали в лаборатории Касперского. В письмах сообщается о предстоящей блокировке учетных записей. Злоумышленники маскируют вложения под форму авторизации платежа, где требуют указать название компании, имейл, страну, номер телефона и данные банковской карты. Минэкономразвития планирует запретить маркетплейсам устанавливать более высокую комиссию для отечественных продавцов, чем для иностранных продавцов аналогичных товаров. Об этом говорится в проекте ведомства. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Школы могут самостоятельно устанавливать количество часов на уроки физкультуры 2 или 3 раза в неделю. Об этом сообщили в Минпросвещение. Помимо этого, образовательным организациям рекомендованы 24 дополнительных общих спортивных модуля.
2: Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: Рекорд. Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
1: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7-978-300-7575.
4: Застройщик ООО «СЗРич плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на город дефисмира.ру.
5: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
6: А Мода C5 добавить стиля.
5: Джейку J7 впечатлить друзей.
6: А Мода C7 собрать взгляды.
5: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
6: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
4: На стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
7: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
8: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
4: Застройщик ОСЗ «Энтокаскивский проект».
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

Radio. Так, друзья, ну что, какое количество из вас уже прямо вот приготовили деньги, чтобы покупать новые 18-е айфоны? Я напомню, что вообще-то, в принципе, завтра мировой официальный старт продаж. Также напомню, что в России официально айфоны не продаются. И также напомню, что уже за пару дней до официального старта продаж наши ребята начали выпускать обзоры на этот смартфон, на эти новинки. Вот хочу у вас узнать, вы слушатели Радио Рекорд, кто из вас уже прямо такой нацелен на покупку нового 18-го iPhone. Я напомню, что цены начинаются где-то там от 160 тысяч рублей. Наверняка на старте будут, конечно же, они подороже. А если вы, в принципе, слышали, что компания Apple еще и складной смартфон представила под названием Duo, то вы должны знать, что он пока еще не появляется. Он появится только...

представлен. Он будет представлен где-то в 2027 году, в первой половине. Короче, если вы хотите приобрести айфоны, напишите об этом. Очень интересно узнать, какое количество людей уже прямо сильно нацелены. И еще, знаете, напишите, с какого телефона вы переходите. Переходите ли вы с 17-го, а может быть, у вас там 13-й, а может быть, вообще ходите с Самсунгом или Покафоном или еще чем-то. Но пока вы все это дело закидываете при помощи приложения Радио Рекорд,

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Создатели серии уникальных руфтоп-вечеринок из Петербурга.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: Проект «Йона». В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
2: Рекорд. Реклама.
3: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
4: «Черномор-Авто» – распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер «Т4». Комфортный для поездок на дачу «Т4L». Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса «Т7» или семейный семиместный флагман «Т8». Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 миллиона 860 тысяч рублей в «Черномор-Авто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта. Цена указана на автомобиль «Теннет Т4 Лайн» при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: В случае выхода медведей к людям участились в Забайкалье почти в 7 раз по сравнению с показателями прошлого года, сообщил специалист краевого Минприроды. Около 50 сообщений о выходах медведей к окрестностям населенных пунктов поступило с начала осени. Власти актуализировали стратегию развития таможенной службы до 2030 года. Как сообщает Кабмин, досмотр грузовиков на пропуске через госграницу России сократят с 50-35 минут до 10 минут. Достичь этого планируют в том числе за счет цифровизации. Мошенники стали выманивать у студентов банковские данные под предлогом оформления стипендий, создавая поддельные сайты вузов, сообщили эксперты. Студентам рассылают смс-код со ссылкой на фишинговый сайт или архивы, которые содержат вредоносный код. Аналогичная схема применяется с бронированием мест в общежитии и оплатой обучения, отметили они. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд». Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
6: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Рекорд. Реклама.
1: Пора выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
2: А Мода C5 добавить стиля.
1: Джейку J7 впечатлить друзей.
2: А Мода C7 собрать взгляды.
1: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
3: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
5: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллиона рублей.
4: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
5: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7-978-300-7575.
3: Застройщик ООО «СЗ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
6: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrim.ru.
3: Указана стоимость Tenet T7 актив 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
7: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Предложение ограничено складом авто.
0: Record Dance Radio.
8: Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

Это главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. И в ближайшие 3 часа я проведу с вами. Послушаем много потрясной музыки. Обсудим, конечно, что-то нашумевшее, интересное. И, конечно, то, что набирает просмотры в интернете. Вот, например, наткнулась на видео, где китайский бортпроводник хотел спокойно объяснить москвичке, почему во время снижения самолета нельзя пользоваться туалетом. Но переводчик его решил добавить драматургии и вместо «мы снижаемся» выдал «самолет падает». Ну, конечно, по реакции пассажирка за секунду прошла все стадии принятия неизбежного. Ну, а потом выяснилось, что лайнер просто заходил на посадку, естественно. Мораль: иногда лучше не знать иностранный язык, чем доверять автоматическому переводу. Ну, а вы бы после фразы «самолет падает, туалет закрыт» вообще смогли бы спокойно досидеть до посадки? Кстати, если у вас есть вот похожие истории какого-то странного перевода с вашей или в вашу сторону, пишите об этом в чате Рекорда, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Свежака от Imen Back, No Matter What. Здесь появится Hedegaard с треком Favorite Mistakes. Дождемся Джоэль Кори, Whisper. Еще чуть позже здесь Shaws, Take Me. Открывает час Бауса с треком Magnetic. Это Рекорд. Dance Radio.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Черноморавто. Распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 миллиона 860 тысяч рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8 978 240 40 40.
2: Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
3: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
4: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр. С видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Скайпарк. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «ЗНТ Каскивский». Проектная декларация на nah.dom.rf.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о санкциях против России набрал достаточно голосов для принятия Палаты представителей Конгресса США. В поддержку документа высказались уже 217 членов Палаты представителей, контролируемой республиканцами. Голосование продолжается. Россия приветствует иностранных граждан, приезжающих в страну на работу или учебу, заявила Мария Захарова. Создаются простые, максимально необременительные и понятные правила законного пребывания, внедряются быстрые и удобные цифровые сервисы для иностранных работников, отметила дипломат. Рафаэль Надаль впервые после завершения карьеры выйдет на корт. Испанец сыграет в серии показательных матчей вместе с некоторыми известными спортсменами. Имена соперников пока не раскрываются. Это будет первое выступление Надаля после ухода из профессионального тенниса осенью 2024 года. Старт выставочного турнира намечен на 3 октября. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Не пропустите! Радио Рейв, колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 0-15-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
2: Пара выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
3: А Moda C5 добавить стиля.
2: JQ J7 впечатлить друзей.
3: А Moda C7 собрать взгляды.
2: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
4: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд, главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. И, друзья, кажется, у нас появился научно обоснованный способ сбегать с работы и не чувствовать вины. Ученые из Канадского университета проанализировали 23 исследования и выяснили. Обычная ходьба действительно может помогать нам с креативностью. Причем прогулки всего на 8-15 минут уже достаточно, чтобы люди генерировали больше нестандартных идей. И вообще не важно, где ходить, на улице или на беговой дорожке, главное – двигаться. Предполагается, что тут играют роль и изменения кровотока, и настроение, и, конечно, снижение стресса. Когда голова расслаблена, идеи появляются легче. А как выяснилось, расслабляется голова, как ни странно, именно во время движения. Так что если начальник вас спросит, почему вы опять гуляете во время перерыва, ответ готов – я не бездельничаю, я повышаю, не знаю, дивергентное мышление. Друзья, ну а вы замечали, что во время прогулки идеи действительно приходят быстрее и качественнее? Пишите свои мысли в чате Рекорда. И лучше, если вы прогуливаетесь, сделайте Рекорд громче, потому что я рассказываю о том, что послушаем в ближайшем часе.
1: Новый трек от Tony Dark Eyes, Perfect. Свежая работа от Topic, Lucky Ones. Еще послушаем Max Tyler с треком Love Forever. А совсем скоро здесь Calvin Harris, Satisfy.
0: А начать этот час предлагаю с потрясной работы от DJ Goja, Michiko, и все это Рекорд Dance Radio.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд. Реклама. Черномор-Авто. Распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 миллиона 860 тысяч рублей в Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
2: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: США следует отказаться от всех форм поддержки режима Зеленского, чтобы избежать глобального кризиса, заявил Такер Карлсон. Он также назвал Зеленского нелегитимным президентом, который действует в интересах других стран. «Трудно представить, как Зеленскому, цитата, «самому удастся избежать своей страшной судьбы», отметил американский журналист в интервью Вестям. Единовременную выплату в 1 миллион рублей начнут получать матери героини с 1 января следующего года, говорится в соответствующем проекте. Награжденные медалью ордена «Родительская слава» получат выплату в 200 тысяч рублей, награжденные орденом «Родительская слава» — 500 тысяч рублей. Лионель Месси в этом году должен получить золотой мяч, считает Дэвид Бекхэм. Совладелец «Интер Майами» признался, он до сих пор не может поверить, что аргентинец играет за его клуб и показывает такие результаты. По словам Бекхэма, Месси однозначно достоин 9-го золотого мяча. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
10: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
13: Капсикам.
12: Маме скрутила шею весной.
13: Капсикам.
12: Плечо подмывает у сына порой.
13: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
12: Капсикам. И боль на удалении.
13: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Рекорд. Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-7557 или на сайте cherrydefiscrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке кредита 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
1: Пара выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
2: А Moda C5 добавить стиля.
1: JQ J7 впечатлить друзей.
2: А Moda C7 собрать взгляды.
1: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
3: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

Dance Radio. Record. Главная танцевальная Россия здесь. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. Если уж мы зарядились на исследование, то вот вам еще одно. Ребят, у геймеров наконец-то появился такой научный ответ на фразу «Опять ты в игры играешь». Исследование с участием более 1000 человек показало. Больше проведенного времени за видеоиграми было связано с лучшими результатами в памяти, логическом мышлении и работе со словами. Как вам такая статистика? По расчетам авторов, разница в когнитивных способностях была сопоставима с 13 годами возраста. Честно говоря, поверить в это очень трудно, наверное, потому что я не играю. Легко поверить тем, кто играет. А еще крупные исследования связывали игры с более низким риском деменции. При этом физическая активность тоже оказалась полезна для психического здоровья, так что лучше все это дело совмещать. Короче, не прокрастинируем, это самое главное, стратегически развиваем мозг. Но если вам в этом помогают игры, то ладно. Так уж и быть, игры. Играйте, но главное, не заигрывайтесь и не забывайте о простой жизни. Что вы выбираете для тренировки мозга? Игры, спорт или вообще все сразу? Пишите в чате рекорды. Ну а я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка от Anima No Good. Послушаем отличную работу от The Second Voice, Let Me Be. А совсем скоро здесь Мадонна и Мартин Гаррикс. И еще в часе появится Eve, Meet Me in the Dark. Открывает этот час Алок и Калит с треком Dive Into Me. Это рекорд Dance Radio.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Черномор-Авто. Распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 тысяч рублей в Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта. Цена указана на автомобиле Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
3: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. Лада Нива Легенда. Легенда, которую можно купить. В сентябре Лада Нива Легенда с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Симферополь Лада на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: Рекорд. Новости.
1: Без России сложно представить сбалансированный энергорынок. Россия выступает в качестве надежного поставщика ресурсов, особенно с точки зрения предотвращения энергетических кризисов, заявил Дмитриев. Так он прокомментировал новости о том, что стоимость российской нефти марки «Уралс» превысила $110 за баррель на фоне высокого спроса и устойчивых цен на нефть Brent. Пляжный отдых в Турции в октябре подешевел на 10-15% относительно июня, сообщили в АТОР. В наибольшей степени это касается бюджетных отелей «Анталии». Купив тур на октябрь сейчас, можно сэкономить около 10 тысяч рублей, рассказали в ассоциации. Соревнования по гребле на играх 2032 пройдут в реке с крокодилами. Трассу одобрила Международная федерация гребного спорта. Ранее участок на реке Фицрой вызывал споры, но после проверки по всем необходимым критериям его утвердили. Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут с 23 июля по 8 августа в Брисбене и других городах штата Квинсленд. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Радио Рекорд.
1: Сегодня местами дождь. Ну а если не будет...

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Создатели серии уникальных руфтоп-вечеринок из Петербурга.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: Проект «Йона». В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
2: Рекорд. Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiscrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче поддержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
3: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
4: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
5: А Moda C5 добавить стиля.
4: JQ J7 впечатлить друзей.
5: А Moda C7 собрать взгляды.
4: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
5: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 20 20.
6: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Ну и главное, что нужно вам всем, да нам всем знать, но сегодня не только. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледова встречайте Свенки Дзюнс, Вола, Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей, Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны уже в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец. Фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности можно найти на сайте. Радиорекорд.ру 18+. А в этом чате у нас Бенни Бенасси и Illusion. Illusion. И обязательно Fastboy Music Sounds.

чувство, когда находишь деньги в зимней одежде. Главное, чтобы владелец одежды ничего не заподозрил. Dancing.

music. What comes next will be marvelous.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В Черномор-Авто распродажа новых автомобилей Теннет. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Теннет от 1 миллиона 860 тысяч рублей в Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Теннет Т4 Лайн при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Трейдин с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Россияне поддерживают формат проведения выборов в течение нескольких дней, заявила Памфилова. По ее словам, жители Донбасса и Новороссии выстрадали право на голос на предстоящих выборах, и в этих регионах будет особый порядок голосования. Она добавила, что ЦИК не стал использовать сложность сложившейся ситуации как предлог не проводить избирательную кампанию. Евросоюз призвал Китай добровольно ограничить поставки гибридных автомобилей на европейский рынок до 15%, чтобы избежать торговой войны, сообщает F-Times со ссылкой на источники. По их словам, европейские автопроизводители вынуждены идти на массовые увольнения сотрудников из-за того, что дешевые китайские модели заполонили рынок. Доля китайских машин на рынке Евросоюза в настоящее время составляет более трети. Овечкин, Емельяненко и Дзюба вошли в десятку любимых спортсменов россиян. В топ-10 публичных персон спортивной сферы также вошли Леонид Слуцкий, Хабиб Нурмагомедов, Роман Костомаров, Александр Карелин, Владислав Третьяк и Алина Кабаева, следует из данных рейтинга доверия. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
14: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.

0: Хрусталевым.
1: Сплетни помогают сделать карьеру. Психологи выяснили, что офисные слухи позволяют лучше понимать коллег, их мотивы и негласные правила коллектива.
2: Игорь пишет, слышал сплетни, что Кремов на фестивалях штанов выходит.
3: На фестивалях?
2: Не, ну все-таки не на экономических форумах, да?
3: Нет, международный. Фестиваль бардовской песни.
2: Кстати, насчет экономики.
3: А там это нормально.
4: Ну, господи, ну много лет назад стоило один раз оступиться.
3: И что фестиваль? Фестиваль — это громко сказано. Так там, ну человек 300 было в публике. Разговоров-то.
2: А не может ли это быть так, что фестивалем это стало после того, как мы сняли?
3: Юбилей ежегодным эвентом.
2: То есть до этого это было просто.
3: Просто
2: сидели люди, да,
3: парк
2: на скамейках.
0: Что это? Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cheridifiskrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
5: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «СН Токасский» проектная декларация на nah.dom.rf.
6: Пара выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
7: А мода C5 добавить стиля.
6: JQ J7 впечатлить друзей.
7: А мода C7 собрать взгляды.
6: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
7: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
6: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе трейд-ин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
8: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Вы знаете, предлагаю вам прямо сейчас обсудить, ну, едва ли не самый важный, наверное, момент в нашей жизни. Ну, конечно же, работу нашу с вами, не только нашу. Итак, на Тайване кот работает начальником станции метро. Кот рыжий, рыжего мекана. Когда-то приютили сотрудники станции «Сахарный завод», станция метро «Сахарный завод», следующая остановка. В 2020 году его назначили почетным начальником станции. Ну и теперь что? К усатому руководителю приезжают поклонники, сувениры с его, между прочим, лицом, мордочкой приносят метро миллионы тайваньских долларов. Ну, я бы это назвала, наверное, не сувениры, а все же мерч, да, давайте переходить на медийный язык. Раз в месяц появляется этот рыжий, пушистый, усатый начальник станции. Как вам вообще такой график? Очень сильно нравится. Кстати, друзья, давайте обсудим вот не только то, что нам нравится в нашей с вами работе, а что вот вообще не нравится, какие-то моменты. Вот, например, может, кому-то не нравится, как и мне, работы с таблицами. Я, конечно, с ними не работаю, потому что не умею. Вот, но другие-то сталкиваются же, да? Заглядывайте к нам в мобильное приложение «Радио Рекорд» и пишите, какие моменты на вашей работе вас вот вообще никак не устраивают. Пишите, буду читать. Систек в этом часе «Ток-а-ток». А еще впереди Джон Кей, Артемиус Тригас, «Калабрия». А еще Тони Дарк, «Your Body».

0: Рекорд, RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
3: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
4: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
3: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
4: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
5: Застройщик ООО «СЗ Рич-Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город-дефис-мира.ру.
6: В «Черномор Авто» распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4Л. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 860 тысяч рублей в «Черномор Авто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8 978 240 40 40.
5: Не оферта. Цена указана на автомобиль «Теннет Т4 Лайн» при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы «Трейдин» с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
7: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о санкциях против России набрал достаточно голосов для принятия Палаты представителей Конгресса США. В поддержку документа высказались уже 217 членов Палаты представителей, контролируемой республиканцами. Голосование продолжается. Россия приветствует иностранных граждан, приезжающих в страну на работу или учебу, заявила Мария Захарова. Создаются простые, максимально необременительные и понятные правила законного пребывания, внедряются быстрые и удобные цифровые сервисы для иностранных работников, отметила дипломат. Рафаэль Надаль впервые после завершения карьеры выйдет на корт. Испанец сыграет в серии показательных матчей вместе с некоторыми известными спортсменами. Имена соперников пока не раскрываются. Это будет первое выступление Надаля после ухода из профессионального тенниса осенью 2024 года. Старт выставочного турнира намечен на 3 октября. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 мл, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо поднывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: Дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Тема.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, какие же байки вы слышали от старшего поколения. Вот Александр с голосовым и начнет.
2: Знаю точно, когда левая рука чешется, это к деньгам. Когда в кокуле наступишь, это к деньгам. И я придерживаюсь, то когда женщина переходит с пустым ведром, это...
1: К чему? Почему он не договорил?
3: Видимо, переходила в этот момент.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-7557 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
4: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
5: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
6: Амода C5 добавить стиля.
5: Джейку J7 впечатлить друзей.
6: Амода C7 собрать взгляды.
5: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
6: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
5: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Любопытный момент, оказывается, Хрюша и Степашка у нас в свое время поясняли за ИИ. На YouTube-канале «Спокойной ночи, малыши» внезапно нашлись архивные образовательные выпуски про искусственный интеллект и, конечно, нейросети. Еще про что там говорят-то, да, Хрюша, Степашка, Каркуша. Там объясняют финансовую грамотность, банковские карты обсуждаются со всех сторон, страхование имущества, постановка целей и задач, креативность и, конечно, сортировка мусора. Друзья, это точно для детей программы? Эти и другие новости, и программы обсуждаются у нас тоже, и всякие видео, и фото можно поглядеть, посмотреть и подписаться у нас в телеграм-канале. Все в действии, все работает, так что действуйте непременно, подписывайтесь. Синяя галочка, не путаем. Топик в этом часе у нас и Lucky Ones услышим. Еще Иман Бэй.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд. Реклама. Черноморавто. Распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 миллиона 860 тысяч рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллиона рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
4: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Плод ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
5: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
6: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Энтокаскивский проект». Декларация на наш.дом.рф.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Случаи выхода медведей к людям участились в Забайкалье почти в 7 раз по сравнению с показателями прошлого года, сообщил специалист краевого Минприроды. Около 50 сообщений о выходах медведей к окрестностям населенных пунктов поступило с начала осени. Власти актуализировали стратегию развития таможенной службы до 2030 года. Как сообщает Кабмин, досмотр грузовиков на пропуске через госграницу России сократят с 50-35 минут до 10 минут. Достичь этого планируют в том числе за счет цифровизации. Мошенники стали выманивать у студентов банковские данные под предлогом оформления стипендий, создавая поддельные сайты вузов, сообщили эксперты. Студентам рассылают смс-код со ссылкой на фишинговый сайт или архивы, которые содержат вредоносный код. Аналогичная схема применяется с бронированием мест в общежитии и оплатой обучения, отметили они. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд». Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Приложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Сплетни помогают сделать карьеру. Психологи выяснили, что офисные слухи позволяют лучше понимать коллег, их мотивы и негласные правила коллектива.
2: Игорь пишет, слышал сплетни, что Кремов на фестивалях штанов выходит.
3: На фестивалях?
2: Не, ну все-таки не на экономических форумах, да?
3: Нет, международный. Фестиваль бардовской песни.
2: Кстати, насчет экономических...
3: А там это нормально.
4: Ну, господи, ну много лет назад стоило один раз оступиться.
3: И что фестиваль? Фестиваль это громко сказано. Так там, ну человек 300 было в публике. Разговоров-то.
2: А не может ли это быть так, что фестивалем это стало после того, как мы сняли?
3: Юбилей ежегодным ивентом.
2: То есть до этого это было просто сидели люди на скамейках.
0: Что это? Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrim.ru. Указана стоимость Tenet T7 Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пора выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
2: А Мода C5 добавить стиля.
1: Джейку J7 впечатлить друзей.
2: А Мода C7 собрать взгляды.
1: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
3: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: 8 часов вечера, ровно московское время. Радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, для тебя все, как всегда, стабильно. Мы вместе с тобой, дорогой наш слушатель, будем в течение ближайшего часа обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, в нашу новую интересную эпоху так называемого микроконтекста, то есть когда люди способны потреблять информацию и юмор только микропорциями коротких комментариев, когда беззубый рот уставшего восприятия способен переживать лишь только то, что не длинно, быстро и, не дай бог, не глубоко. Даже такая штука, как музыкальное радио, со своим относительно долгим щебетанием ведущих, длинными новостями и комментариями, состоящими более чем из 5 слов, штука очень громоздкая и нынче совершенно непопулярная. Но микроконтекста сейчас у нашей программы для вас нет, а значит, мы не слишком модно тут, как обычно, будем обсуждать новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Москвич позвал девушку переехать к нему в квартиру в центре Москвы, а потом прислал ей договор сожительства с тарифами и штрафами. За половину жилья парень потребовал 35 тысяч рублей в месяц, а за пропущенную уборку или немытые сковородки назначил штраф 1500 рублей. Свою систему он назвал осознанным сожительством. По его мнению, девушка должна компенсировать износ квартиры, мебели и техники. А если ее условия не устроят, заявил, что любая нормальная баба с радостью заедет.
2: Износ? А износ самой девушки в зачет не пойдет? Ведь девушка в сексе, она же с ним тоже изнашивается? Или он с ней как бы планирует, знаете, без секса, без половой связи, только чисто половая уборка?
1: Нет, ну почему? Но он же тоже изнашивается при половой связи, мужик.
2: Там, ну она же побольше? Так. Нет, конечно, у него нет, разумеется.
1: Нет, одинаково
2: изнашивается. Но ее износ-то тоже имеет или нет?
1: Ну это все как бы
2: потом отбирается. Потом у него-то только одно, а у нее, может, и это. Осознанное сожительство. А осознанное сожительство, это типа что? Это типа я осознал новую схему, да, в расчете на то, что она ее не осознает. В расчете на ее бессознанку, я правильно понимаю? Что за осознанная
1: схема? Не, ну, тоже надеется, что она осознает все правильно и как бы поймет, что и согласится с ним, что пополам платить, ну, при этом только ей мыть сковородки, уборку, а ему-то что делать?
2: Ну, как что? Что же он ей предоставил? Он ей предоставил жилье и эту. А если она еще ему за это будет, то есть за секс будет платить, то это уже не просто осознанное, это трансцендентное сожительство. Значит, и за половину жилья, да, он потребовал, сколько там, 35 тысяч, да, в месяц. А за что-то там, за уборку пропущенную, да, и немытое что-то, назначил штраф 1500 рублей. А что, я вот не понял, а штрафа за то, что у него, если что, не будет эрекции? Не, не будет. Вот. За то, что у нее сиськи маленькие, хоть 500 рублей, нет, возьмет?
1: Ну вот так, да, потому что если как бы все все осознали, сплошная осознанность, то он тоже должен каким-то штрафами облагаться за что-то там. Ну там, ну не знаю, там, он? Носки разбрасывает по хате, там, нет. Диван пропукал, нет,
2: вы,
1: весь там.
2: Вы очень, я не понимаю вообще, вы что, бредите, что ли? Вы что, не понимаете? Секунду. Вы едете в трамвай.
1: Так.
2: Вы зашли в трамвай. А к вам подходит кондуктор и говорит, вы оплатили проезд? Вы говорите там, я проезд оплатил. А теперь, кондуктор, покажи ты мне, что ты его оплатил. Почему он, кондуктор, он в своем доме со своим половым этим, да? Он ей, как, знаете, как раньше говорили, и кормит, да? Еще ей это представить. Почему он ей должен?
1: Этот орган так себе, знаете, разговоров.
2: Так это не важно, разговоров не разговаривают. Заплати, конечно. 35 тысяч, да, половину она должна заплатить. Но знаете, я вам скажу, для Москвы, это же в Москве, да, 35 тысяч за половину жилья, это в Москве недорого. Это ощущение, что, ну, чувак где-то в Капотне живет.
1: Ну, да? Москва разная, да.
2: Только по-божески, по-капотнински, я бы сказал. Ну, как, да, 35 тысяч, это что это?
1: То есть, в общем, в сумме 70, да?
2: Ну, да.
1: Если он реально поровну поделил, как бы, а не ей больше, а себе меньше.
2: Ну, этого мы не узнаем. Мы не узнаем это почему. Потому что это осознанное сожительство. И знаете, вот я так понимаю, что, конечно, девушек девушкам это даже не нравится больше, а точнее только им и не нравится. Но, милые дамы, а кто виноват-то на самом деле? Да сами-то вы и виноваты. Это вот все с вас-то и началось, потому что мужики-то эту хрень начали перенимать с вас, наши милые и прекрасные женщины. Потому что началось это, знаете, как мем про осознанность, да, а также связанные со всем этим проработки, ресурсность, потоковость, границы и так далее. Всю эту чушь, на которой психологи и коучи там заработали миллионы, да, благодаря массовой коммерциализации этой психотерапии, там, инфобизнеса и так далее. Так что все, знаете, а все пришло, естественно, с Запада, потому что все началось, знаете, с замечательного психологического термина mindfulness, да, и у нас превратилось, как всегда, в культ, потому что в России, как известно, mindfulness больше, чем mindfulness, как мы знаем, да, осознанность больше, чем осознанность, и теперь женщины сами виноваты, теперь с них обезьяничают мужики, пока москвичи.
4: Ну, они законодатели мод и трендов.
2: Конечно,
4: все. Трендсеттеры, как бы. Да. Конечно, я уже задумался, как плюсы,
2: минусы. А вообще, да ладно, нет, ну, минусов...
4: Есть ли какие-то подряды?
2: А какие тут минусы? Пройдите, для какие-то минусы в этой осознанности? Нет, никаких. Да, дальше он ей предложит проработку, а потом, когда она от него уйдет, он скажет, что она его обесценила, и его и его квартиру в Капотне. И вообще она абьюзер, газлайтер и Капотне-ненавистник.
4: Есть же такой термин? Или, возможно, гальянова-фоб.
2: Самое страшное. Но вопрос, товарищи, вопрос важный. Вот, смотри, вот мы пришли все в край. Мы пришли в осознанные отношения. По крайней мере, этот человек нам поставил такую проблему. Осознанное сожительство.
4: Ну, на первый взгляд, звучит разумно, что любое сожительство да? должно быть осознанным.
2: Да, не, на мой взгляд, это звучит
4: не важно. Нет, если не копать.
2: А зачем? А зачем? Если не копать, все звучит разумно. Даже вот...
4: Не копайте.
2: Да, я почему? Я уже раскопал. Груши околачиваются. Так вот вопрос, что для тебя лично такое осознанное сожительство? Это какое? Что она, если ты он, что она должна делать? Ведь мы осознанность понимаем, как наш партнер должен нам.
4: Ну да? И возможно, что ты как бы обязуешься тоже делать, может, какие-то действительно штрафы как бы логично вводить, там какие-то карательные меры, я не знаю, там что.
2: Да, конечно, разумеется. То есть в рамках осознанного сожительства, что должна мне она или он? Да, какие штрафы, какие меры, санкции, конечно, за что, разумеется, ты понял, ты поняла, обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: про мультики. На YouTube-канале передачи нашли целую серию образовательных выпусков для детей. В них Хрюша и Степашка доходчиво объясняют маленьким зрителям, что такое искусственный интеллект и нейросети, рассказывают о финансовой грамотности и банковских картах, страховании имущества, креативности и других полезных темах.
1: Это сейчас такое «Спокойной ночи»? А такого «Спокойной ночи» особо и не уснешь, особенно если
2: по
1: ребенок.
2: Телевизору одно, а в интернете другое. Как это обычно и бывает.
1: Ну, вы знаете, в любом случае это больше похоже не на «Спокойной ночи», а на «Доброе утро РБК». А Степашка, это часом не Сергей Степаша, нет?
2: Вот, не знаю.
1: А Хрюша это не Михаил Хазин?
2: Эти люди.
1: Ну как, вы не знаете? Нет, только не притворяйтесь, что вы не знаете в угоду слушателей каких-нибудь там тупоголовых. Да? Не надо. Вы знаете и то, и другое. Я ничего не знаю. А Каркуша там что, каркает про инфляцию, да, которая перерастает в стагфляцию? Что там происходит за спокойной ночью?
2: Ну серьезно, они сидят в очках такие, Хрюша в костюме. Степашка в платье. Ну, таком строгом, деловом таком, знаете, пиджак, юбка, то есть такие. То есть как-то солидно так, знаете. Внизу бежит строка котировки акций, знаете, разных там как-то.
1: Да, я понимаю, я просто давно не смотрел. Это такой «Спокойной ночи» на Ютьюбе, да? То есть это... То есть, подождите, то есть это получается «Спокойной ночи» для взрослых, что ли, да? То есть «Беспокойной ночи», как бы, да?
2: Ну и для взрослых, как бы, финансово неграмотных.
1: А в конце это как? Там в конце что, становится совсем для взрослых? То есть Степашка... Подходит Каркуша и начинается горячая ночь. Так. Сергей Степашин и Михаил Хазин уходят.
2: Уходят, конечно, да.
1: Приходит Анастасия Волочкова. Я только видел, кстати, где-то сидел в какой-то кафешке, и там есть какая-то билиберда, и там какая-то программа, я спиной это с ней. Там то ли Малахов, то ли что-то, и там сюжет, и там был поставлен вопрос ребром, значит, какая-то, ну, какой-то, то ли НТВ, не знаю. И сюжет назывался так. «Чего просит...» Я могу это повторить. «Чего просит тело Анастасии Волочковой?»
2: Там какие-то эксперты это обсуждали, да? Там как...
1: И дальше я такой... И дальше слышу, там как будто она с кем-то что-то... Да, ведь действительно, ведь... Ну, понятно, в первой части «Спокойной ночи», в экономической части не надо. А когда «Спокойной ночи» стоит совсем для взрослых, надо бы уже ответить на вопрос. «Чего просит тело Анастасии Волочковой?»
2: Как это и происходит ближе к полуночи на РБК, да? Видимо.
1: Я до полуночи никогда не досматривал, когда я даже это смотрел.
2: Ну, такой серьезный вопрос. Смотрите, нашли целую серию на Ютьюбе. Кто эти исследователи? Внезапно, что ли, выяснилось, что там это... Неужели как-то вот они это тайно готовили, целую серию, как бы, и вывалили все. Кто-то нашел ее?
1: Кто-то наткнулся. Да, специально. Это полная версия.
2: И офигели, да? То есть, нам это выдают как сенсацию. Ну, кстати, почему на Ютьюбе? Детям сейчас трудно смотреть YouTube, как бы. Детям легко смотреть Макс.
1: А где?
2: Макс.
1: Да, не понял.
2: А там не показывают видео?
1: Михаил Хазин на Максе, что ли? На Максе, конечно, бы лучше. Просто стал смотреть как-то это. Ну, вообще, можно просто пустить строчку, сообщение написать.
2: А можно написать сообщение?
1: Да. Конечно,
2: нет,
1: Макс.
2: Нет, я вот передачу, как вот нам вот пишут, слушай.
1: Да, кстати, это вот действительно очень важно, писать «Спокойной ночи» сообщение. Потому что действительно, ну скажите честно, вам никогда не хотелось написать сообщение Хрюш?
2: Смотрите, как бы, да, периодически, иногда, как бы, я такая ранняя птичка, иногда, как бы, вот это, сколько там, до 9 идет, да, «Спокойной ночи», лучше. Иногда хочется поговорить.
1: Конечно, особенно в этом, да, в таком приподнятом состоянии. Да.
2: Что
1: А вот что он хотел сказать? И уже даже неважные экономические темы прошли, просто по душам все сказать, что ж ты, свинья, да, делаешь?
2: И мне не хватает этих там 15 минут, как бы, на телевидении.
1: Да!
2: А на Ютьюбе там включил, как бы, всю серию передач. И говори с ними.
1: И хочешь сообщения написать. У нас куча сообщений приходит от наших замечательных. Вот, кстати, вот, видишь, «Крем, когда снимешь штаны?» А вот почему этот вопрос нельзя задать Хрюше? Тем более, что у него под штанами рука. Да?
2: Я бы не хотел это увидеть. Это крах всех моих. Эту руку я не хотел бы там.
1: Но в любом случае вы чувствуете, что подошло.
2: С золотой печаткой такой, знаете. Перст на волосатом пальце.
1: Вертит Хрюшу. Но вы чувствуете, что в любом случае вы подошли к моменту, когда нужно менять «Спокойной ночи». Видите, уже там РБК вместе «Спокойных ночей». Она становится все более взрослой.
2: Страхование имущества. Что не страховать?
1: А что, Хрюш, еще я...
2: У Каркуша... Печатку золотую в попе.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Создатели серии уникальных руфтоп-вечеринок из Петербурга.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: Проект «Йона». В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
2: Рекорд. Реклама.
3: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже. Более 0+.
2: Рекорд. Дэнс Радио. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Barbra Streisand.
1: Крем-хруст-шоу.
2: Пары с одной фамилией реже разводятся. К такому выводу пришли исследователи. Если жена после свадьбы не берет фамилию мужа, риск развода увеличивается на 50%. А до расставания супруги доходят примерно на 30% быстрее. В среднем брак с общей фамилией длится 12,1 года, тогда как с разными фамилиями всего 7,8 года. Наличие детей, по данным исследования, на эту разницу не влияет.
3: Да, дети – это фигня. То ли дело, да, фамилия. Но подождите, я что-то не очень понял. Значит, если жена, значит, не берет фамилию мужа, то риск развода увеличивается там на 50%. Окей. А если такая ситуация? А если у жены девичья фамилия такая же, как у мужа? Ну, то есть, скажем, там, у нее редкая фамилия Иванова, и муж тоже Иванов. Но она его фамилию Иванова не взяла и оставила себе свою, Иванова. То вот здесь как? Ведь здесь, смотрите, ситуация усложняется. Потому что фамилию мужа Иванов она не взяла, но при этом она все равно Иванова. Вот как здесь с разводом?
4: Думаю, тут здесь так это не работает. Для того, чтобы как бы дольше не разводиться, нужно действительно приложить усилия. Там, менять паспорт, там, какие-то справки собирать, чтобы брать фамилию. Вот если бы она была, будучи Ивановой, все равно поменяла бы на Иванову, вот, то есть, со всем процессом риск, как бы, да. Замены документов, паспорта,
3: другой риск, да,
4: чего угодно. Вот тогда бы она вообще никогда бы с ними развелась.
3: Да.
4: Потому что это реальный гемор, как бы, такой.
3: Ну, это любовь. Если Иванова, на Иванова.
4: Да, вот, я хочу свою мужа, я хочу свою девичью.
3: Я понимаю. Но, окей, значит, пары с одной фамилией реже разводятся. К такому выводу, кто там пришли исследователи? А кто у нас исследует фамилии
4: женатые люди и замужние люди.
3: Но похоже, что это действительно так. Действительно, пары с одной фамилией реже разводятся. Мы, к сожалению, знаете, не можем это проанализировать на примере неизвестных людей, хотя вот у меня таких много. Но давайте возьмем известных. Вот, давайте посмотрим на наши известные пары. Пары наших, скажем, российских звезд, да? Итак, берем вот пример, который подтверждает то, что сказали нам исследователи. Пару Леонид Агутин и Анжелика Вару. В браке, они, наверное, уже там лет 40, не меньше, до сих пор не развелись, но можно сказать, что это противоречит этому. Но, конечно, нет. Видимо, знаете, видимо, это все потому, что хоть фамилии-то у них разные в браке, но, может быть, он дома, в тайне, шепотом называет Варум Агутин. Агутин, ты мой маленький.
4: А может, все еще драматичнее. Возможно, Леонид Агутин в тайне, может быть, взял фамилию Варум. Ну, а вот это просто, ну, для сцены. Знаете, это часто бывает. Ну, такой известный боже. Бренд уже.
3: А она его называет
4: Варум, да. Я... Леонид Варум.
3: Да-да, встав. Вот, в этом секрет. Да, это подходит. Тогда все сходится. Хорошо. Ну, правда, вот можно сказать еще... Знаете, есть еще такая пара у нас. Владимир Пресняков и такая Наталья Подольская. Недавно там тоже случайно услышал. Да, у них фамилии тоже разные. Причем в браке они там лет 15 уже. Но и это, видимо, потому, что он называет ее по имени, по-своему. Володя, например. Может ну, такое быть, да?
4: А еще такая прекрасная пара Шаман и Мизулина. Живут душа в душу, как бы, да?
3: Нет, ну, подожди, это не знаю. Она не Шаманова?
4: Нет, она Мизулина.
3: А он не Мизулин?
4: А, может быть, он взял себе тайну. То есть псевдоним оставил, как бы, ну, сценический, как бы, раскрученный бренд, как бы, да? Шаман. А фамилия Дронов, ну, Мизулин поменял.
3: А Шаман на что?
4: Шаман оставился.
3: А, интересно. Видите, то есть все
4: сходится. Шаман прикрывал это все.
3: Но меня интересует другое. Смотрите, если, значит, если жена не берет фамилию мужа, то риск разводов увеличивается в два раза. А если вообще наоборот? А если муж берет фамилию жены, то тогда это что? Тогда это, видимо, совсем катастрофа. И вы смотрите, и ведь действительно так. Вот Джон Леннон, например, в конце жизни взял фамилию жены, Йоки Оно, и стал Джон Оно. Его застрелили.
4: Например. Вот, да, бывает.
3: Да, то есть это вообще, нельзя. Или, например...
4: А все многие, которые не брали фамилии, многие...
3: Умирали потом,
4: да? Вот Ленин, Крупская.
3: То есть Крупская не стала Лениной, да?
4: Да. Или даже Ульяновой, да. все.
3: Поэтому лучше уж пусть жена берет твою фамилию, да? По крайней мере, при разводе ей больше достанется. Потому что, и ведь действительно, смотрите, если после развода у жены по-прежнему твоя фамилия, тебе хочется ей больше отдать. Потому что все-таки даже при разводе она тебе как родная. Ну, скажем, смотрите, вот вы развелись, да, за Светкой. Она по-прежнему Кремова, а не какая-нибудь как-то, там это, не, Сергеева, да?
4: Как-то так, да что-то мне не...
3: Да. Ну, конечно, да, но вы Сергеевой бы сколько отдали?
4: Ну,
3: или Хрусталев.
4: Да никому никак.
3: Я вот Кремовый.
4: А уже. Кремовый наоборот, у него же моя фамилия есть. Она денег стоит.
3: А с вашим тут не слезешь.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Кандидат в депутаты Госдумы от коммунистов России подготовил к теледебатам творческий номер, исполнил рок-песню об олигархах. Политик использовал отведенное ему эфирное время для музыкального выступления под заранее записанную инструментальную партию и театрально грозил олигархам поднятой рукой. В песне он призвал богатых поделиться с пенсионерами, встать на колени и помолиться Богу, а также остановить экстаз вампиров. Главный припев звучал проще. Олигархи зажрались, да на кой они сдались.
2: Я бы подумал, что это новый хит группы «Ленинград». Или что группа «Дюна» проснулась. Или... А это у нас такие выборы.
3: Да, это просто какие-то частушки. Олигархи зажрались, да на кой они сдались. Опа, да, опа, да. Зеленая ограда, девки...
2: Вот такие, это да, выборы. Надо. И что там, значит, политик, как сказано, использовал, значит, эфирное время для музыкального выступления под заранее записанную инструментальную партию и театрально грозил олигархам поднятой рукой. Поднятой рукой. Ну, давайте сразу, конечно, скажем, что поднятой рукой, это, конечно, не так экспрессивно, как если бы он грозил им поднятой ногой. Но тоже хорошо. Хотя, конечно, поднятой ногой было бы, конечно, эффектнее. Если бы, скажем, он ногу задрал до головы. Как помните, такая шутка была там, да? Задираешь ногу до головы и пукнуть. И олигархи бы тут же разбежались.
3: Но это не театрально было бы. Это
2: нет,
3: театрально,
2: друзья. А вот как он? Да, а вот, да, не, ну, а вот при этом как? Ведь на самом деле, там же сказано, рукой грозил. Поднятой рукой. А как у него рука поднялась? Вот не прямо, не наискосок так? Немножко. Нет, как она? Интересно.
3: Как-то очень театрально.
2: Потому что правильно грозить рукой по-ленински, это с кепкой в руке. И на броневике. Там хоть был какой-то броневик, или там Мерседес с мигалкой.
3: Ну, если он делал это театрально, он представил себе броневик.
2: Как?
3: Ну, вообразил, что он на броневике, знаете.
2: А, вот. Ну, просто как...
3: И мы его увидели воочию.
2: Как бы вы грозили поднятой рукой олигарху?
3: Ах, вы же олигархи там!
2: Одной рукой или второй приложить к локтю?
3: А потом, может быть, даже как бы в экстазе таком, знаете, публичного выступления грозил бы им...
2: А, вот это да! Это правильно! И в песне, значит, что было сказано? Он призвал... Я просто это не... Вы это видели? Слышали? Я это не слышал, не видел. В песне он призвал богатых поделиться с пенсионерами, встать на колени и помолиться Богу и остановить экстаз вампиров. Слушайте, ну, я вам скажу, какой-то очень странный коммунист. Он верит в Бога и в вампиров. Вообще-то коммунисты в Бога как бы не верили. Советские коммунисты последовательно отрицали существование Бога, опираясь на так называемую марксистско-ленинскую философию.
3: Да? Научный атеизм это называется.
2: Да, научный атеизм, опиум для народа, религия и так далее, именно. А он точно коммунист, а не кадет, например. И, кстати, и что такое «Остановить экстаз вампиров»? Это он про что? Где сосуд? Тоже олигархи?
3: Ну, как-то да.
2: А что сосуд?
3: Что-то, ну, нефть. Нашу нефть! Кровь земли!
2: А есть же газовые олигархи? Да? Или просто алмазные?
3: Те, кто верит в Бога, не верят в вампиров.
2: Ну, вот это другой вопрос. Нет, просто что? А кто сосет? Где вампир? О ком идет речь? Потому что если речь идет о тех же олигархах, на самом деле у коммунистов, помимо государственных субсидий, да, на выборы и вообще, у них есть... Они, а как в отличие от многих других партий, они живут на членские взносы. Старая коммунистическая традиция, ну, да, на клевая, которой партия клевая. Живет. Да, да. Но при этом у них еще есть или должны быть, по крайней мере, пожертвования так называемых физических лиц. Да, то есть сторонние спонсоры, да, всегда они есть. А я не уверен, что среди них нет того, кого он называет олигархами. Но и тогда получается, что олигархи не только сосут, но и дают сосать.
3: Да? Ну, такие какие-то так. Универсальные олигархи такие.
2: Да, но смотрите, но коммунисты, да, верят, значит, еще и в вампиров. Этот коммунист верит, а коммунисты в вампиров тоже не верят. Поэтому у меня есть такой вывод. Это все-таки не совсем коммунист. Значит, был... Это, знаете, больше похоже, что он не коммунист, а член РСДРП. Помните, была партия Российская социально-демократическая рабочая партия?
3: Так это партия, в скобках, Б, большевиков.
2: Большевиков, ну, да.
3: А были еще меньшевики.
2: Но это не партия коммунистов. Они не звали себя коммунистами. Они были РСДРП. И был такой в этой партии, ну, большевик, разумеется, да, его фамилия, не помню, как зовут, Богданов. Там писатель, врач, фантаст он, кстати, был. И он, значит, он научно обосновывал такую штуку, как социальный вампиризм. То есть, да, вот...
3: То есть олигархи социально сосут.
2: Да? Да, но это РСДРП, поэтому я буду голосовать за РСДРП. А вы... После этого.
3: А видео. Я не скажу.
2: А почему, кстати? А
3: тайна.
2: Что, вы...
3: Вкладов, ой, не вкладов, а голосование.
2: А вы чтобы против кого, чтобы не сосал кто?
3: Я чтоб все никто не сосал. Вот я против всех. Если сосет, все, я против.
2: А на все остальное?
3: Да, остальное да, ну, можно.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
4: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
11: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: «Крем-хруст-шоу» на рекорде.

0: сейчас мы выключаем музыку, которая есть везде, и включаем вас, которые есть только у нас. Ну, или почти только у нас, по крайней мере, про другие радиостанции мы не знаем, да нам на это и наплевать. Главное, что вы тут понаписали кучу всего. Мы сейчас это будем читать в эфир. Народные новости, чё там?
1: Ну, тут у нас была новость о москвиче, который позвал девушку жить, свою девушку жить вместе с ним, и составил так называемый договор сожительства, в который прописывались разные штрафы за немытую посуду, в том числе пополам как бы, плату за квартиру и все такое прочее. Все это назвал осознанным сожительством. Неизвестно, согласилась эта девушка на это осознанное сожительство, но мы спросили тебя, что такое, по-твоему, осознанное сожительство? Какие обязанности, какие права должны быть прописаны для мужчины и для женщины? Неважно, мужчина ты или женщина. Вот, например, Татьяна пишет. Добрый вечер, уважаемые КХ. Либо пусть берет меня официально замуж, либо пущу только в гости. Пусть иногда и с ночевкой. Сожительство без штампа в долгосрочном периоде – это какая-то шляпа.
0: Конечно. И больше того, я согласен на в гости с ночевкой. Я просто не знал, что существует такая Татьяна. Ну, просто, понимаешь, обычно же как... Понимаешь, мы-то думаем, что она тебя пустит в гости с ночевкой, а потом женись. А оказывается, даже есть такое...
1: Вот она говорит, что в долгосрочной перспективе она вас пускать не будет. Раз пустила с ночевкой, два с ночевкой.
0: А мне раза достаточно.
1: А дальше не женишься?
0: Нет, а что, не знаю, нет, так одного раза можно быстро так, на один раз? Нет? Нет, это просто официально замуж. А есть же еще замуж неофициально.
1: Да?
0: Это как...
1: Это вот... Ну, какая-то как? Шляпа, как считает Татьяна. Ну, вот так.
0: Ну, как?
1: Ну, как-то
0: вот. Вот не знаю. Просто вот я вот... Вот иногда, знаете, давайте признаемся. Вот мы, мужики, иногда хотим замуж неофициально. Так, по-быстрому. На пол этого, да? И это...
1: То есть такие брачные гастроли.
0: Ну, да, такая, да, так сказать. Не то, что это оседлая нога. А так, раз.
1: А вот с другой стороны... И пусть бабы платят штрафы за свои бабские базары. Они же постоянно болтают. То есть баба бр бр бр. А бойфренд и еёшный должен это слушать. Пусть платят штраф. Одно слово 36700 рублей.
0: Подождите, я не понял. Баба бр бр бр. А этого не путает бабу с мопедом?
1: Ну, они...
0: Еще раз, как это звучало?
1: Я опять поперхнусь. То есть баба бр-бр-бр.
0: А,
1: это цитата тоже прямая.
0: У меня просто было... Ну, это была не баба точно. Я помню так, раз, он не заводился. Бр-бр-бр.
1: А у него баба.
0: Хорошо или плохо иметь такую? Не, вообще, какие плюсы в бабе бр-бр-бр, когда она издает такие звуки?
1: Он считает, что никаких плюсов.
0: Нет, я тоже считаю, что нет. Именно поэтому тебе нужно из этой бабы сделать мопед. И все встанет на свои места. Давайте я почитаю. Так, ну, смотрите. Слушайте, вот я не знаю, почему что-то у меня так чат устроен, что ли? Вот 1000 сообщений, а мне попадает всегда такое. Вот Стас и Катя пишут. Так себя называет человек, не знаю, кто он там.
1: Я определился.
0: Да, и сразу вопросы мне задают. Ну, вопрос или риторический вопрос. А Кремов, когда снимал штаны, трусы тоже снимал, а?
1: Ну, если он задает, как вы считаете, вам этот вопрос, вам и отвечать.
0: Конечно. Отвечаю, это тот случай, когда я не боюсь своего невежества. Не знаю, но что-то мне подсказывает, что иногда, хотя бы иногда, раз в год Кремов снимает трусы, чтобы их постирать.
1: Я снимаю, я периодически снимаю штаны, трусы, потом надеваю трусы, надеваю штаны. И так всю жизнь, черт побери, устал я читать
0: это все. Не потею. А вот Лев пишет, а вам не кажется, что слово «мопед»? Какие замечательные, слышите. А видите, вот что значит, вот интеллектуалы. А вам не кажется, что слово «мопед» имеет какую-то неприятную вторую часть?
1: Причем, видимо, к слову «велосипед» претензий нет.
0: Абсолютно.
1: Да?
0: Потому что именно в мопедике. Потому что, но, с другой стороны, ну, а что неприятного? Пед — это ребенок, да? Собственно, я только сегодня слышал... Серьезно, так получилось, что сегодня услышал это слово 5 раз. Один из них — это было слово «педиатр», собственно, да? Ну, а что такого неприятного в педиатре? Что он не любит детей? Вот в слове «велосипед» как раз, да?
1: А электровелосипед?
0: О, это неприятная часть. Ну а что вы скажете насчет того, что вот действительно вам тоже кажется, что слово «мопед» имеет неприятную вторую часть?
1: Да вообще не целиком кажется слово какое-то неприятное.
0: Так давайте его сделаем приятным. Мопедик. Хотя, да, тоже ладно, да.
1: Так. Я как-то попросил девушку оплатить ЖКХ, так как не работал тогда, и хотел, чтобы она хоть что-нибудь сделала для нашей семьи. Думаю, за 5 лет совместной жизни это не криминал. Ну, она оплатила. Но через месяц ушла от меня вообще. Урок усвоен, девушка. Если раз попросит оплатить, то, возможно, и второй. И через месяц, как раз к следующему платежу ЖКХ, как бы она просто свалила.
0: Да, you fool me once. Знаете, ну... Как вот вы, какой, вот дайте Кремов без этого всего прочитать. А вы какой делаете из этого, вот из этой истории вывод для себя?
1: Ну, для себя?
0: Ну, да или для меня?
1: Никак, я никак...
0: Вот что делать или что не делать после вот того, что вот мы узнали? Я
1: ну,
0: пока
1: как,
0: тут
1: кое-что сделал. Что делать, что не делать, не знаю. Соблюдать режим сна, там, не, там диету, возможно, какую-то, ну, не знаю, там, вести активный образ жизни. Не,

0: это др-др-др, а не бр-бр-бр. Хрусталев, ну ты чего?
1: А, извини, это зависит от того, какой мопед. Если мопед хреновый, то др-др-др, а у меня был бр-бр-бр. Причем он даже был бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр- обязательно. Вот, слушайте, вот не попадайте. Вот, вот, вот смотрите, вот Ильюшка пишет. Да, он пишет: «Привет, Крем и Хруст. Это я, Ильюшка».
0: Офигеть. Ну, теперь, да.
1: Заживем?
0: Да, все сошлось, как бы, Ильюшка.
1: Да, я все нормально.
0: Ильюшка, это мы, Кайхэ.
1: Это очень важно, чтобы, да, вот иногда сверяться со слушателями. Да. Чтобы мы понимали, что... Да,
0: а чтобы мы сомневались, что вот Ильюшка пишет, а может, он не Ильюшка.
1: Ну, а вот тот же Лев, вот Лев еще что-то написал. Смотрите, Лев пишет: «У нас тут просто уже другой вайб. Пофигу уже на эти отношения, надо на заправку суетиться ехать». Что за вайб?
0: Ну, другое, то есть... Ну... Ему не до осознанного сожительства, то есть на заправку.
1: А да, да, надо осознанно заправиться.
0: Конечно, да.
1: А сейчас реально осознанно заправиться, очень, да, это меняются. Да. Сейчас вот действительно некоторые заправятся, я вижу, очень неосознанно. Так, знаете, так легкомысленно, раз так в день.
0: А нужно...
1: Ну, ну, конечно, надо все делать осознанно. Напомните, что мы у них спрашиваем.
0: Ну вот про осознанное сожительство. Какие обязанности и права при совместной жизни мужчины и женщины? Вот какие-то, может быть, там системы штрафов, как вот предлагал герой нашей новости, вводить. Пишем это, еще раз почитаем.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Московский бодибилдер чуть не лишился члена после того, как решил усилить либидо перед свиданием. 6 таблеток «Виагры» оказались слишком мощной подстраховкой. 38-летний мужчина долго сидел на стероидах, из-за чего у него появились проблемы с потенцией. Поэтому перед встречей он решил не рисковать. Однако после свидания эрекция не прошла и вскоре стала болезненной. В больнице диагностировали приопизм. Кровь перестала нормально оттекать, а орган оказался под угрозой некроза и последующей ампутации. Врачам удалось вовремя вмешаться и спасти его.
2: То есть врачи спасли член бодибилдера? А это как бы новости науки, да?
3: Ну, до науки, спорта. Еще к тому же, да? Может, спортсмен какой-никакой.
2: Качок. А слушайте, а что? Вот он зря качался, что ли? Он что, не мог и член накачать, чтобы, знаете, он, как говорится, при первом шухере не раскололся и не сломался. Бицуха, наверное, как Эверест, а пенис хиленький, что ли? Да? Я просто не знаю, то есть качок качком, а член должны врачи спасать. Ну что, нельзя было?
3: Потому что трагедия всех бодибилдеров в осознании, что пенис не накачать.
2: А вот надо! А почему в этой новости вообще важно, что он бодибилдер? Вот если бы, скажем, он был филателистом или там садоводом-огородником, это важно для новости, где чувак обдолбался виагрой?
3: Ну, в принципе, это была бы уже новость, если бы филателист долго сидел на стероидах. Даже без приопизма этого, да?
2: Нет, ну послушайте.
3: От этого у него проблемы с потенцией.
2: Ну, стероиды, стероиды, не важно. Я понимаю, ну какая разница, да, он бодибилдер или грибник. А он же член не штанги сломал. Вот если бы там была новость, что ему там чуть не ампутировали член, потому что он им гирю поднимал, пытаясь его подкачать, тогда важно, да, чтобы бодибилдер там строил тело, да, и половой орган, да, так сказать, там пенис, гениталии и генитальные гантели придавило. Или другой бодибилдер случайно на член наступил, делая присед со штангой, например. Это я понимаю.
3: Но всей суете бодибилдерской, да?
2: Да,
3: в тесной комнате там, да,
2: вот я, кстати, в такие хожу именно. Там вот у меня так, реально наступить, как нефиг делать. Или, послушайте, может, он принимал виагру так, он думал, что это тоже анаболики. Потому что я знаю, качки, вот, люди, они же, понимаете, им уже на все наплевать. Там, какой там секс, какой интим, какие девушки. Может быть, он принимал виагру, думая, что это тоже стероиды, да? То есть анаболики для пениса, для прокачки дельтовидной этой, как она, этого...
3: Там дельтовидная выше.
2: Окей. То есть хотел просто подкачать немножко это. И 6 таблеток виагры. Да? 6 таблеток виагры оказались слишком мощной подстраховкой, чтобы не рисковать.
3: Это странно, потому что я знаю, что даже половинкой обходятся люди там пополам.
2: Чтоб не рисковать.
3: 6.
2: Риск велик.
3: А что это такой нерисковый?
2: А потому что, да, ну, послушайте, а качки, ну, послушайте, ну, качки-то люди, на самом деле, такие рациональные.
3: Чтобы не рисковать.
2: Конечно, чтобы не рисковать. И, видимо, ему нужна

0: было, там было сказано, мощная подстраховка. Да не подстраховка ему нужна. Подстраховка. Ему нужна была уже не подстраховка, а запасной. Да? То есть на свидание нужно было уже прийти не со своим, а одолжить у друга. Не качка. Прийти вместе с другом.
1: Да? Или с тренером. Конечно, чтобы показал бы.
0: Да, конечно.
1: Подстраховал, вот подстраховал.
0: Просто, бы, кстати, это не подстраховка.
1: Да,
0: да, конечно, там уже, знаешь, там домкрат нужен уже. Или же хотел, чтобы поддержали там, да, тренер.
1: А
0: там,
1: зачем куда идти, если тренер и так поддержит? Что-то уже суетится.
0: Ну, тут, да, такому вообще лучше было сразу на свидание с врачами приходить, чтобы, если что, спасать член.
1: Ну, да. Ну, и с тренером тоже.
0: Не, ну это само собой. Конечно, без тренера. Хорошему качку без тренера. Куда? Ну куда пойдешь, реально?
1: Врачи подстраховывают, тренер тоже там что-то показывает. Ситуацию. Давай. Не чисти там. Да.
0: Но зато из всего этого понятно, что бодибилдер, он крутой. Да, что он очень накачанный. Что да, бицуха, во! Трицепс, во! Пенис, ой!
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.
3: Привет, это диджей Балдин. Сегодня вечером встречаем...

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне увольняются с работы, потому что их не хвалит начальство. Это не просто обида, а демотивация и выгорание, говорят психологи. Признание заслуг и осознание собственной ценности – базовая потребность. Без них сотрудники начинают накручивать себя и в итоге увольняются.
2: Да? Это вот, кстати, поэтому Чубайс уволился с поста специального представителя президента по вопросам устойчивого развития и уехал из России.
3: А вы вспомните последнее время его пребывания в России? Его кто-то хоть хвалил?
2: Вообще нет. Вот я
3: в 90-х пару раз похвалили в самом начале, там, да, потом уже никто не хвалил.
2: Да, да? И Ельцин, я устал, я ухожу. Кто его хвалил? Ну, сейчас там его начальства не было.
3: Да, он выгорел как бы эмоционально, как бы Чубайс, да. Уехал. Хотя, правда, ему, видимо, сейчас полегчало немножко, потому что вот с него Канада сняла санкции.
2: С кого?
3: С Чубайса.
2: А, ну сейчас получше, да.
3: Чуточку так.
2: А у Купника, вот скажем, Аркадия, у Купника не видать. Его кто-то хвалил. Кстати, кто у Купника начальник? Так, если разобраться.
3: Ну, и у Купников начальник, и Мочалов.
2: Да, не знаю. Ну, не важно, значит, россияне увольняются с работы, потому что их не хвалит начальство. И что там, это не просто обида, а демотивация, выгорание, говорят психологи. А я не понял, это сами россияне так говорят? Это не просто обида, это демотивация и выгорание. Я не плачу, это просто дождь.
3: Да?
2: Так, послушайте, так обида или демотивация? Обида или выгорание? Это совсем не одно и то же. Это как сказать, я увольняюсь, потому что начальник мне там не индексировал зарплату, но это не просто не индексация, а он меня еще изнасиловал.
3: Это причем другое. Тут это? А тут сначала рождается обида, когда его не хвалят. Обида перерастает в демотивацию и выгорание. То есть как бы, такая в высшей степени, понимаете? Сначала просто побежался.
2: А потом выгорел.
3: Да, потом он все не хвалит и не хвалит. Как бы.
2: Ага, и процесс начался, запущен, да?
3: И хвалить мало. Начальство еще нужно, может, погладить как-то, знаете. Мы же
2: конечно.
3: Тактильные какие-то вещи. Там, при,
2: нет,
3: там...
2: ну они нет, как раз нет. Они говорят, хотя бы просто похвалить. И вот, пожалуйста, объясните мне только одно. Значит, увольняются россияне, потому что их не хвалит начальство. А почему оно их не хвалит? Нет, ну я понимаю там, почему оно не поднимает зарплату. Потому что тут начальству самому обидно, денег жалко. Но им что, жалко похвалить? Это же бесплатно. И быстро, да, там, выдавить из себя, там, молодец, возьми с полки огурец. Или какую-нибудь, знаете, там, не знаю, конкретную адресную похвалу, которую все хотят, чтобы адресно там где-то, я не знаю, там, Архип, там, старый гриб. Там, не знаю, Валентин, свежий блин. Наташка, промокашка. Или там, не знаю, скажи 200, сними штаны и стой на месте. Или это уже...
3: Андрей, все побрей.
2: А вот что, сложно похвалить?
3: Тут такая хитрая штука. Смотрите, вот давайте на нашем примере. Вот если бы нас начальство не хвалит, да? Ну, не хвалит.
2: Нет, конечно.
3: Вот, не хвалит, вот, смотрите, представьте ситуацию. Начало нас начальство хвалить. Вы классные, талантливые, смешные. Мы же попросим зарплату прибавить сразу. Вот попросим же? Попросим. Не просто индексировать,
2: безусловно. А поднять. В этом смысле, конечно, начальству можно понять.
3: Да.
2: Потому что с похвалы-то и начинается все.
3: Да.
2: Лучше держать в это. Ну, хотя бы как-нибудь так, может быть, чтобы и похвалить, но чтобы, знаете, чтобы после этого не возникло мысли о зарплате. Что им такое, знаете, такое сложное, чтобы они задумались. А, там, не знаю, может, каким-нибудь действительно стишком, например. Помните, кстати, такой детский был? Там, не знаю, там... Подойти к своему подчиненному и сказать там, кто-то у нас тут самый смелый и во всех делах умелый. Ну, конечно, это ты, чемпион по доброты.
3: И по красоты.
2: Да, и пока ты думаешь, или там, это тоже было, помнишь такое? Ты помощник высший класс, удивил сегодня нас, чистотой кота потряс, настоящий, ну, с рифмой можно додумать там, да?
3: Ты кадастр.
2: Это для инженера, когда...
3: И в конце еще сделать так.
2: Вот, и уже и зарплаты не надо.
0: Крем-хруст-шоу.

0: 20:56. Кремов уже привстал, застегнул свою наплечную накидку, собрался уходить, но нет, господин Кремов, 4 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну вот человек с ником «Слезы Москвы» рассказывает нам свой секрет гармоничных отношений в паре. У нас в семье все предельно просто. Она косячит по всем фронтам, а я все это разгребаю. То от ментов отмажу, то охранников бью. Устал уже, но люблю ее безумно. Ну, от ментов-то ладно. Нет, ну, потому что бить охранников надо.
0: Да, от ментов ладно. Нет, просто попалась хорошая. Нет, ну, конечно, понятно, почему любят. Попалась интересная женщина.
1: Да, кстати, проживающая очень интересную жизнь, насыщенная.
0: Вот у вас, понимаете, у вас попадалось. Поэтому постоянно разводились, конечно. А вот быстро найти такую. А где такую найти? Чтобы от ментов отмазать, да? Да.
1: Это нужно как бы иметь особую карму, чтобы она на тебя свалилась, такая женщина.
0: Ну, с другой стороны, не до конца интересная. Все-таки потому что, ну, от ментов-то все-таки он ее отмазал. Вот если бы не отмазал, было бы намного, да, то, что там...
1: Ну, еще впереди целая жизнь.
0: А, с другой стороны, да, еще не все потеряно.
2: Читайте, давайте,
1: да. Если вот... А вот еще один рецепт. Если в присовместном проживании можно смело пукнуть друг перед другом, не боясь осуждающего взгляда, то такое... при таком проживании уже не важно, кто за кого платит. Там все удалось. И за такие пары можно быть спокойными.
0: Осуждающего взгляда? А я просто не очень понимаю. А когда в парах, значит, кто-то пукает, обычно бросает осуждающий взгляд, так, да?
1: Да.
0: Какой? Как? Типа, как? Да.
1: А еще можно так пукнуть, что придется от ментов отмазать. Так и в таком месте, как бы, да?
0: Это если потолки, да, соседи, да.
1: Нет,
0: это
1: как... Обои отклеились там, да?
0: А не надо, да? Ну, пукнул, да, ну... А с другой стороны... У меня просто был случай.
1: Ну, был и был, что? Все.
0: Да, к сожалению,
1: надо двигаться дальше.
0: Надо идти, да. Не надо стоять на месте. Жизнь продолжается. Ладно. Вот смотрите. А вот чувак без ника пишет. Походу, сегодня мало пишут. Ну, конечно, дорогой мой. Если ты нам не написал, то пишут очень мало. Если мы мало читаем, это что означает, Кремов?
1: Что мы малограмотные.
0: Да, сам понимаешь, ну, к сожалению, пишут больше, чем следует. Просто, как обычно, знаете, в чем проблема? Вот я вот реально каждую раз-два, каждую третье сообщение не могу прочесть в эфир. Просто, ну, не могу. Без риска, как там оказаться, да, отмазывать это.
1: А вот такое вот можно. Андрей пишет. Я, чтобы дарить энергию и вдохновение в отношениях, уволился с любимой работы. А она мне водочку. Андрей 40 лет. Он не работает, чтобы дарить энергию и вдохновение своей второй половинке. Он даже с работы уволился.
0: А как сидит еще,
1: дома,
0: конечно.
1: Да?
0: Нет, ну, дарит, да? Вместо денег и подарок. Да. Ну, а действительно, а зачем женщина там эти айфоны, машины, квартиры? Она хочет, чтобы он сидел и дарил ей...
1: Энергию и вдохновение. А она ему за это водочку. Знаете, как в старом советском фильме. Масик хочет водочки.
0: Ну, давайте напоследок к вам вопрос. Кто это пишет? Черный Альфред пишет. А Кремов любит грызть. Как вы думаете, вот что его интересует, что вы грызете? Что вы любите грызть?
1: Гранит науки.
0: Такой вопрос вам могли, наверное, задать раньше. Все меняется, к счастью, он задает вопрос более актуальный. А Кремов любит грызть семечки. И дальше он отвечает на него.
1: А, тогда зачем я ему?
0: Да, поэтому вы не должны отвечать. Ну, явно же любит. Поэтому все, вопрос задан, вопрос отвечен. Все, посмотрите на время.
1: Пошли грызть семечки.
0: Да, ну или остаемся, если вы подходите, никуда не уходите, а приходите только на мой телеграм-канал, подписывайтесь на него, он называется, смотрите, кто заговорил, а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Колбасный цех на Рекорде.
4: Всем привет, народ! И добро пожаловать на колбасный цех!

и Скриллекс, и Стас Ярушин. Представляете? И Скриллекс уже прозвучал, а Стас Ярушин будет в самом конце. Это не шутка.

на вечеринке Корд 2009, поэтому если, мало ли, кто-то сейчас из Мурманска нас слышит, а там очень активно слушают Радио Рекорд, это я точно знаю, мы с вами увидимся уже через два дня вживую, обязательно приходите. Ну а также напомню,

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12 плюс подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Колбасный цех. На рекорде.

грехи. Техно захватывает. Захватывает планету, становится мейнстримным жанром. Когда мы придумали делать новый колбасный цех, новое шоу «Колбасный цех», изначально, конечно, хотелось двигаться по такому жанру, как хард-хаус, или евроденс, или евротранс. Но техно захватывает планету, а мы следим за трендами. Кстати, если вам нравится эта музыка, напомню, что в своем личном телеграм-канале я каждую неделю выкладываю треки из этого радиошоу по отдельности, специальными паками. Очень многие треки и ремиксы вы здесь не сможете зашазамить, они эксклюзивные. Поэтому добро пожаловать в мой телеграм-канал DJ Baldin. Подписывайтесь сейчас. Все это шоу «Колбасный цех».

0: Hold up. Wait a minute.
1: Это и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».

Прием, прием, слышно? Страна, огромное спасибо, что вы провели эти 60 минут вместе со мной. Было прикольно. Я обещал вам трек от Стаса Ярушина. Весь этот эфир. И вот этот момент настал. Это зомби. Вернее, конечно, это не Стас Ярушин. Давайте уж будем честны. Это наша питерская группа «Турбош». Резиденты колбасного цеха. Мои хорошие друзья.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы стартуем часовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Друзья, впереди у нас 60 минут. И если вдруг по какой-то причине у вас в голове не мой вопрос организовался, почему всего лишь час, да потому что у нас сегодня четверг и максимально насыщенная программа. Впереди рекорд-пати. Сразу после шоу «Час резидента» и новый гость, точнее гости. Вот вам небольшой спойлер. Ну и, конечно же, друзья, вы, потому что без вас у нас ничего не получилось. А потому еще немного новостей и начинаем танцевать, друзья. Радио Рекорд объявила полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Вола, Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников мы вам не скажем, потому как они станут известны в день шоу 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце на фестивале «Белая» и новой постановке «Снежная королева». Кстати, полный состав артистов и другие подробности ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там больше 100 штук. Можно добавить в избранное понравившиеся интернет-потоки, чтобы впредь их долго не искать. Они всегда были под рукой. Ну а прямо сейчас еще 30 минут я предлагаю потанцевать здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати. А дальше уже шоу «Час резидент». Так что насладимся максимально насыщенной программой четверга.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд». Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента, записи шоу, подкаста президента Рекорд Клаба и других героев эфира, Крем Хрусталев, вейкаперы, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, субботним, трехчасовым, по-моему, если не ошибаюсь, итоговым выпуском, а также Женя Балдин с «Русским часом колбасным цехом», из моих шоу «Рекорд Лав Шоу», «Рекорд Лиз» и новое шоу «Час резидента», а также ищите непосредственно в записи уже в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». А вот свежее шоу в прямом эфире будет буквально через несколько минут здесь на Радио Рекорд. У нас сегодня там будет много гостей, поэтому обязательно закидывайте свои вопросы, респекты, какие-то, может быть, мысли по поводу эфира у меня в телеграм-канале Teamvox. Я буквально совсем скоро создам специальный пост, вот туда можно будет написать комментарий какой-нибудь интересный, классный, который, может быть, подбодрит наших сегодняшних гостей. Что же касается шоу Рекорд Пати, то на сегодня оно закрыто. До завтра!

0: каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: Проект «Йона».
2: Салют, семья, это Тим Вокс, и в ближайшие 60 минут у нас шоу «Час резидента», где мы приглашаем больших EDM-артистов, друзей Радио Рекорд, а также участников фестиваля «Белая», как в сегодняшнем случае. Задаем им несколько вопросов, собственно говоря, и просим отыграть их

0: Фестиваль «Белая» 3 октября, если вы понимаете, о чем я. Да, ребят, огромный вам привет. Знаю, что вы гуру в создании атмосферы. Но вот по музыке сегодня много ли своего приготовили?
1: Всем салют, на связи Йона. Да, подготовили очень много классной атмосферной музыки. Поиграем немного своего материала. В общем, все в лучших традициях наших фирменных вечеринок.
0: Ну что ж, в лучших традициях фирменных вечеринок будем погружаться в них прямо сейчас посредством радиоэфира, посредством нашего шоу «Час резидента». Йона, ребята!

0: вас как раз-таки знают и любят, в том числе и за то, что вы находите необычные локации для вечеринок. А вот какой плейс был самый первый?
1: Наша первая вечеринка прошла под открытым небом на террасе клуба «Комод» с видом на Невский проспект.
0: Но вот по моему мнению, это совсем не неожиданное место. Хотя это первая вечеринка, поэтому давайте так тогда. Какая самая, по вашему мнению, необычная локация?
1: Самая необычная локация была, наверное, в конце прошлого сезона. Это двор-колодец в центре Санкт-Петербурга.
0: Двор-колодец? Фига себе, там же такая слышимость, особенно когда кто-нибудь шепотом сказал внизу, на 9-м, на 10-м, на верхних этажах даже слышно. Ну, прям акустика там такая мощняцкая. Соседи, наверное, были в приятном шоке и были очень сильно обрадованы, да, что называется. Да, друзья, прямо сейчас у нас час резидента, в гостях Йона, участники фестиваля «Белое» 3 октября. Движемся дальше.

0: Другой. Как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо поднывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении.
2: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Рекорд. Час резидента.

0: это будет вообще такое? Чем будете удивлять?
1: На самом деле мы давно мечтали выступить на таком масштабном фестивале, как «Белое», и поэтому мы готовим специальную шоу-программу. Также мы пригласили наших резидентов проекта. Ну, а все секреты раскрывать не будем, чтобы вам было интересно увидеть это вживую.
0: Круто, спасибо, интрига. Ну, а как-то дополнительно будете декорировать танцпол? Я имею в виду какие-то, может быть, ваши фирменные инсталляции, может быть?
1: Да, я думаю, если проследить тенденцию наших вечеринок, можно часто заметить, что мы используем цветы. Как раз-таки

Слушайте, ну круто. Я лично хочу посетить ваш танцпол на фестивале «Белое» 3 октября, поэтому увидимся там. Может быть, поздороваемся даже еще разок. Ну и прямо сейчас, друзья, давайте дальше заценим сет наших сегодняшних

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Рекорд. Час резидента.

0: нашим слушателям, то есть вам, за то, что весь этот час были с нами, за то, что ценили, слушали, танцевали, может быть, даже под сет наших сегодняшних гостей. Ребят, я уже теперь к вам обращаюсь. Да, ребят, оторвитесь немножко от пульта. Жду в гости еще раз. И да, кстати, где мы с вами еще помимо эфира сможем увидеться? Может, мероприятия какие-то есть?
1: Конечно же, 3 октября мы ждем всех на фестивале «Белое» от «Радио Рекорд», где у нас будет отдельная сцена, где мы и наши друзья будем играть для вас классную хаус-музыку.
0: Да действительно, какой фестиваль «Белое» без классной хаус-музыки? Да, друзья, напомню, что запись сегодняшнего эпизода «Час резидента» ищите в пабликах ВК, в канале ВМАКСе, а также в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд» и у меня в телеге «Тимвокс», где вы можете, собственно говоря, еще написать какие-то комментарии, отзывы по сегодняшнему эфиру, ну и реакциями тоже не поскупитесь. Парни, Йона, вам еще раз спасибо огромное, увидимся на «Белой».
2: Спасибо большое за вопросы. Мы с вами не прощаемся, а говорим до встречи 3 октября в Ледовом дворце на Белой. Поэтому увидимся, друзья.
0: Разумеется, увидимся. Ну а что касается нашего прямого эфира, то буквально через несколько минут в этой студии появится красотка Леди Вакс и ее шоу In Between Trust. Ну а меня зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Леди Вакс.
1: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете первое танцевальное радио России Рекорд. В студии с вами я, Леди Вакс, как всегда, в ночь четверга на пятницу. Накручиваю бас, ломаю бит. Сегодня у меня гость из Испании. Микс из жаркой Андалусии. TRS играет для вас в ближайший час в эфире Рекорд Клуб.

Хоп-хоп. Дамы и господа, как ваше настроение? Как вам сегодняшний микс из солнечной Андалусии? Для вас играет артист, достаточно молодое имя, но перспективное. Breakbeat Community из Андалусии, TRS. Прямо сейчас в эфире Record Club. Ну а я, в свою очередь, хочу добавить о том, что плейлист к сегодняшнему миксу вы найдете на ресурсах Радио Рекорд сразу же после эфира, а также ищите меня и присоединяйтесь к моему телеграм-каналу Lady Wax, _Originals. Но телеграм-канал — это еще не все. Подключайтесь к моим другим ресурсам, будем ближе, будет нас больше. Ну и, собственно, я, Lady Wax, буду радоваться. Ну, сейчас продолжаем. TRS играет для вас еще полчаса. В эфире Рекорд Клаб.

Ну что ж, пришло время выразить респект моему сегодняшнему гостю. TRS из Испании играл для вас последний час. Я, Lady Wax, хочу еще раз напомнить о том, что все плейлисты, музыку и прочее, все, что связано с брейкбитом, драм-н-бейсом, ломанными битами, басами, вы найдете на моих ресурсах, поэтому ищите меня. Lady Wax, Telegram, Lady Wax Originals. И, собственно, что у нас по плану на следующей неделе? В это же время, в этом же месте я буду лайвом в студии вместе с Baseline Junkie. Прилетел к нам с юга России, прилетит через неделю. И, собственно, жаркий эфир обещает быть, поэтому всем быть лайвом. Мы будем лайвом, будем ближе. Ну а сейчас уступаю место, диджей Гвоздь наступает мне на пятки, пиратская станция. До следующей недели, дамы и господа. Респект. Респект.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.